0: Главное – окружное радио.
1: Мне не нужно других, мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук в Ростове-на-Дону вручил награды югорским бойцам спецоперации. Ханты-Мансийский асфальтобетонный завод осмотрят общественники. Всероссийский проект «Больше, чем блогер» ждет участников. Губернатор Югры в ходе рабочей поездки на Донбасс посетил и Ростов-на-Дону. Здесь, в преддверии Дня Великой Победы, состоялось торжественное мероприятие. Руслан Кухарук лично вручил землякам 9 медалей Ханты-Мансийского автономного округа Югры за мужество и доблесть в специальной военной операции. Еще 18 наградных комплектов направлены в воинские части, в которых служат югорчане. За каждым из знаков отличия стоит личная история мужества, стойкости и верности присяги, отметил губернатор Югры. Он выразил благодарность военнослужащим за отвагу и вклад в приближение победы. Также Руслан Кухарук сообщил в своих соцсетях, что в рамках поездки в Донецкую Народную Республику передал югорским военнослужащим 226 единиц техники, включая квадрокоптеры, FPV-дроны, квадроциклы, мотоциклы, генераторы и другое оборудование. Перечень сформировали по запросам с передовой. Инспекционный осмотр ждет асфальтобетонный завод в Ханты-Мансийске. Представителям СМИ и общественникам округа предстоит оценить прозрачность производства, качество продукции и соблюдение экологических стандартов на предприятии. Специальная экскурсия состоится 7 мая. Ее организует Управление автомобильных дорог и Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры. Что касается самого завода, он работает с 2019 года. Оснащен современным оборудованием и полностью автоматизирован. Здесь выпускается 120 тонн асфальтобетонной смеси в час, после чего выполняются пробы на ее соответствие нормам и рецепту. Отмечу, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Югре реализуется проект «Региональная и местная дорожная сеть». До конца года планируется ввод в эксплуатацию более 60 километров дорог и искусственных сооружений. Ожидается обновление участков трасс между Стрежевым и Нижневартовском, Сургутом и Когалымом, проезда от Нягани до Приобья и на других участках. В Лангепасе этим летом обновят детские дворовые площадки, чтобы семьям с детьми было комфортнее и безопаснее отдыхать рядом с домом. По решению городской думы на нескольких адресах установят новое оборудование. Современные игровые комплексы появятся на Парковой 5 и в Светлом проезде 12. Помимо этого, песочницы и горки установят около дома на Первостроителей 1А, а на геодезистов Мира и Минской – турники и брусья. В списке преобразования еще минимум 3 площадки с малыми архитектурными формами, спортивным оборудованием, ограждением и скамейками. И последнее. Югорчан, любители путешествовать по России и делиться впечатлениями, приглашают на проект «Больше, чем блогер». Это новое направление программы Росмолодежи, направленное на популяризацию внутреннего туризма, реализуемое в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Участники пройдут медиа-интенсив, освоят фото и видеосъемку, научатся писать интересные тексты и брать интервью. Испытания рассчитаны на жителей от 12 лет с гражданством нашей страны или других государств, но проживающих в России. Важное условие – наличие открытого аккаунта в соцсетях и подписки на сообщество организаторов. Прием заявок на первый поток продлится до 31 мая. Затем конкурсантов ждет обучение или сразу выполнение задания. Речь о публикации поста о поездке по стране во ВКонтакте или в Максе с хэштегами «Больше, чем путешествие», «Больше, чем блогер» и ссылками на сообщество программы. Отмечу, всего предусмотрено 3 конкурсных потока, по итогам которых выберут 70 победителей. Они получат фирменные сувениры. Всего же наградят 210 участников. Более подробную информацию можно получить по номеру 8 800 444 8063. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио.

0: программа.
1: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре вынесут приговор 12 теневым банкирам. В Лангепасе совершенствуют детскую игровую инфраструктуру. Всероссийский проект «Больше, чем блогер» ждет участников. В Югре будут судить группу теневых банкиров, незаконно обналичивших более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Расследование уголовного дела по данному факту завершено. 12 фигурантов обвиняются в незаконной банковской деятельности, создании компаний-однодневок и отмывании денег с выводом из-под налогообложения. Установлено, что с 2016 по 2021 год участники группы зарегистрировали 108 фирм-однодневок в разных регионах страны от Югры до Санкт-Петербурга. Через эти организации они проводили перечисления под видом оплаты услуг, например, бухгалтерского сопровождения. За обналичивание средств злоумышленники брали комиссию от 10 до 16%. В результате их общий доход превысил 140 миллионов рублей. Отмечу, преступную схему выявили нижневартовские правоохранители совместно с ФСБ. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 9 миллионов рублей. Главарь группы находится под стражей, остальные фигуранты под подпиской о невыезде. 547 ветеранов Великой Отечественной войны в Югре получают меры поддержки от регионального отделения Социального фонда России. Помощь охватывает инвалидов и участников тех событий, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также жителей осажденного Сталинграда и вдов-солдат. Представителям этих категорий положены две пенсии и выплата до 8794 рублей в месяц при отказе от набора социальных услуг. Также предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение от 500 до 1000 рублей, а еще ежегодно по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Таким образом, сейчас средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны составляет порядка 81,5 тысячи рублей, у инвалидов около 68 тысяч 400 рублей. При этом пенсии ежегодно индексируются. В Лангепасе этим летом обновят детские дворовые площадки, чтобы семьям с детьми было комфортнее и безопаснее отдыхать рядом с домом. По решению городской думы по нескольким адресам установят новое оборудование. Современные игровые комплексы появятся на Парковой 5 и на Светлом проезде 12. Помимо этого, песочницы и горки установят около дома на Первостроителей 1А, а на геодезистов Мира и Минска и турники и брусья. В списке преобразований еще минимум 3 площадки с малыми архитектурными формами, спортивным оборудованием, ограждением и скамейкой. И последнее. Югорчан из числа любителей путешествовать по России и делиться впечатлениями приглашают на проект «Больше, чем блогер». Это новое направление программы Росмолодежи, направленное на популяризацию внутреннего туризма, реализуемое в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Участники пройдут медиа-интенсив, освоят фото и видеосъемку, научатся писать интересные тексты и брать интервью. Испытания рассчитаны на жителей от 12 лет с гражданством нашей страны или других государств, но проживающих в России. Важное условие – наличие открытого аккаунта в соцсетях и подписки на сообщество организаторов. Прием заявок на первый поток продлится до 31 мая. Затем конкурсантов ждет обучение или выполнение задания. Речь о публикации сообщения о поездке по стране во ВКонтакте или Макс с хэштегами «Больше, чем путешествие», «Больше, чем блогер» и ссылками на сообщество программы. Отмечу, всего предусмотрено 3 конкурсных потока, по итогам которых выберут 70 победителей. Более подробную информацию можно получить по номеру 8 800 444 80 63. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама.
3: Что вы ощущаете, когда слышите новый Солярис? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового Солярис у официального дилера Сибкар зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый Солярис в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
4: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7:05, 6 мая. Сегодня среда. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Прекрасное утро, даже несмотря на то, что в Ханты-Мансийске у нас сегодня пасмурно и ветрено, но все равно очень тепло, и я поймала себя на мысли, сегодня пришла в джинсовой куртке, и я же наперед же знаю этот прогноз погоды. Да, 20 там, с лишним градусов будет сегодня, 22 в Ханты-Мансийске. Сегодня в течение дня, я думаю, ну, тепло, здорово. В одной футболке, наверное, как-то еще не очень. И я поймала себя на мысли, что мне стыдно выходить еще. Ну, стыдно, в смысле, что люди подумают.
6: Ну, да. Виду,
5: ну да? Что вроде как-то еще, как-то вроде, ну, не то пальто, как говорится.
6: Да уже теплынь. Ты понимаешь, я раньше, когда выезжал на самокате и надевал на себя куртку, потом еще жилетку теплую для того, чтобы, ну, не продуло. А сегодня поехал в одной куртке. И вообще
5: и
6: нормально. Даже нисколько не замерз.
5: Ну, в общем, просто очень такой сложный переход от долгого мороза к быстрому теплу. И еще как-то то ли мозг не адаптировался, то ли организму еще подожди.
6: И мама там еще где-то в голове говорит, куда ты весной? Рано еще шапку сняла. Ты что, простынешь?
5: Да. Слушайте, вот для того, чтобы чувствовать себя вот в этот вот сложный период нормально, нужно пить кофе. Я сейчас не потому, что я большой любитель кофе, а все потому, что кофе буквально защищает наш организм. И от старения, кстати, в том числе, открыли новый механизм омоложения клеток ученые. И секрет не в кофеине, а там в зернах нашли вещества, которые запускают встроенную систему защиты. И главный герой вот этого всего открытия – это белок с определенным там названием. Он ловит сигналы о повреждениях, включает некий ремонт, и вот эти кофеиновые кислоты цепляются за вот этот белочек и усиливают процесс омоложения клеток. Да.
6: Да
5: и
6: вообще с омоложением тут вообще такая штука, я тут недавно выяснил, что оказывается мы все рождаемся старыми. Потому что мать передает ребенку уже немножко, ну, не молодые клетки свои передает, и вроде как организм ребенка откатывает эти клетки назад за какой-то очень короткий период. И вот, типа, исходя из этого, ученые тоже придумали, как омолодить человечество.
5: Да.
6: То есть лет на 5 можно жизнь точно продлить.
5: То есть ты хочешь сказать, что мы все практически Бенджамины Баттона рождаемся?
6: Но это не я, это ученые говорят. А вот ты хорошую штуку, ну, по поводу кофе, как нам всем защититься в столь сложные времена, я для тебя тоже нашел классную новость.
5: Чего?
6: Я думаю, тебе нужно сгонять в Индонезию.
5: О,
6: там
5: хочу.
6: Недавно обнаружили такое явление, как радужные облака.
5: О, прикольно.
6: Это не искусственный интеллект. Видела, да?
5: Видела.
6: Ну, то есть, вообще, по сути, механизм примерно такой же, как у северного сияния.
5: А, да?
6: Да, потому что, когда лучи солнца проходят через
5: облака,
6: взвеси водные, там, кристаллы льда в атмосфере, в этом облаке как раз. И вот они так отражаются, такая, как будто кислотная пленка бензиновая на воде. Вот примерно
5: красиво.
6: Такой же.
5: Да.
6: Вот, раз ты не можешь здесь в Югре посмотреть никак
5: конечно,
6: на северное сияние,
5: конечно,
6: я думаю, в Индонезии, возможно, ты быстрее это увидишь.
5: Ну, на самом деле, есть у меня в планах и Индонезию посетить, в том числе, кто знает, может быть, в момент, когда я там буду, эти облака будут как раз-таки вот надо мной.
6: Прогноз погоды, смотри.
5: В Индонезии?
6: В Индонезии, конечно, ты же любишь это дело.
5: +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Расскажите, как началось ваше утро, с какого настроения, с каких снов ночь закончилась, какими снами. Да, ну, интересно, всегда интересно, что человеку приснилось. Но вдруг там что-нибудь такое, что и сбудется. И вдруг...
6: Но только надо помнить о том, что если что-то хорошее приснилось, нельзя до 12 часов рассказывать до обеда, иначе не сбудется.
5: Серьезно?
6: Да, есть такое поверье.
5: Я всегда
6: ты разве
5: думала...
6: не знала?
5: Нет, я всегда думала, что если хороший сон, надо вообще всему миру об этом рассказать.
6: Да?
5: Если плохой, то водички, а если хороший, то всему миру. Мне так всегда казалось. Ну, в общем, какие сны снились, каким настроением проснулись, все это рассказывайте. Загляните к нам в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главное окружное». Там нажмите кнопочку «Прямой эфир». И посмотрите
6: нажать,
5: на все то, что происходит в нашей студии. Диван у нас новый. Кстати, Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро,
6: Доброе утро.
1: «Радио Югра».
0: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 7:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 6 мая, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +22, в Сургуте +20, в Тюмени 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 22 градуса тепла, в Урае и Междуреченском 25 градусов со знаком плюс, в Белоярске и Березово +19, в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах +20, в Радужном и Когалыме 18 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске +9, в Сургуте и Нижневартовске 5 градусов выше 0, в Тюмени +13. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:17. И прежде, кстати, чем мы начнем рассказывать, я, в частности, начну рассказывать про сегодняшний день, я хочу поприветствовать вновь подписавшихся. Мне же видно, кто подписывается. Василий, Ирина, Татьяна, Яна. Вот эти люди подписались некоторое время
2: Машенька
1: назад.
2: Ты как Машенька в сказке. Высоко сижу, далеко гляжу.
1: Да, кстати, подписывайтесь на нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там нужно что сделать? Заглянуть, подписаться, нажать обязательно на колокольчик. Все это для того, чтобы получать уведомления об обновлениях в нашей группе. И когда трансляция начинается, и когда новые посты появляются.
2: Фотографии,
1: в конце концов. Международный день против диеты отмечается сегодня.
2: День Робина Бобина Барабека, да?
1: Да, когда можно позволить себе практически все. Впервые отметили этот день в 1992 году. Основная идея этого дня заключалась в том, чтобы люди все-таки должны принимать себя такими, какие они есть. Но, конечно,
2: бодипозитив?
1: Нет, смотри, здесь речь идет о том,
2: без отклонений.
1: Конечно,
2: когда, да?
1: Если тебе не мешает это и не мешает твоему организму.
2: Завязывать шнурки, например. Да,
1: да, и здоровью организма твоего не мешает, ты, пожалуйста, ешь все, что не приколочено. Если же у тебя есть какие-то, собственно, изменения, которые как бы мешают тебе жить и сокращают срок жизни.
2: Тогда проконсультируйся,
1: конечно,
2: с врачом. А дальше уже ешь все, что не приколочено.
1: День напитков отмечается сегодня, отмечается он ежегодно. Впервые упоминание об этом дне приходится на 1921 год. И, ну, правда, тогда он был больше известен как день газированных напитков в бутылках, и сейчас люди, несмотря на то, что сегодня день без диет, все-таки стремятся к более здоровому образу жизни, и употребление чистой воды, оно сейчас превышает употребление всякой газировки, и надо помнить
2: Но
1: о том...
2: Но ведь информированность еще такая могучая. Мы с тобой постоянно об этом говорим. Диетологи различные, нутрициологи говорят про то, что мы не допиваем воду постоянно.
1: Хочу сказать, что газировка сладкая, это, конечно, вкусненько, здорово, можно, конечно, насладиться этим напитком, но надо сказать, что придаст он какой-то там энергии, бодрости и хорошего настроения на совсем коротенький период, а потом могут начаться проблемы с
2: желудочно-кишечным трактом.
1: Да, поэтому, если уж и пьете какую-то газировку, ну, любите, да, то делайте это в умеренных все-таки
2: чуточки.
1: Количествах.
2: Между прочим, даже когда рекомендуют минералку, например, пить при какой-то диете, то тоже рекомендуют выпускать газы.
1: Обязательно, да.
2: И обязательно в аптеке покупать, и ни в коем случае не в пластике, в магазине.
1: Да, да, согласна абсолютно. 120 лет назад Николаем II утверждены основные государственные законы Российской империи. Первые революционные волнения в России начались в 1905-м. Стремясь с помощью реформ разрядить обстановку в стране, Николай II был вынужден учредить Первую Государственную Думу, тем самым дав понять подданным о намерении учесть потребность общества в наличии представительного органа власти. Ну и манифест Николая II, который был издан в октябре 1905-го, существенно расширил полномочия Думы, превратив ее из законодательного органа, из законосовещательного органа в законодательный.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 3309-09.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:25. Долгожданная встреча с коллегами. А тем более, когда коллеги рассказывают стихи, это, конечно же, прям, ну, всегда, каждое утро я жду встречу с Аленой и Максимом. И сегодня как раз-таки на связи с нами Алена и Максим. И вы присоединяйтесь к нашему разговору. Прямо сейчас.
3: Если бы люди были овощами, то Коля был бы патиссон. Не Роберт, о котором думают ночами, но с ним сердечки тоже бьются в унисон. А Даша была бы спелая репка. Все млеют от ее изгиба. Та, что на месте своем сидит крепко, и мы говорим ей за это спасибо. А Макс Горшков, тот еще плод, хохотун, хвостун, говорун. Но любит его югорский народ. Он ивановский лук, слизун. И вновь на связи студия радио Югра. Ребята, прием.
4: Прием. Привет, ребята.
5: Эх, лук, лучок.
2: Лучок.
3: Да. Да. Есть такой лук,
4: очень
3: лук, полезный. Слизун.
4: Люблю лук.
3: Да.
2: Слизун.
5: Конечно. Ну, потому что от меня, знаете, часто плакали.
2: Ой, Максим. Максим.
3: А знаете, свое название овощ получил за свой выступающий на срезе листа прозрачный сок, который имеет вязкую консистенцию и напоминает слизь.
5: Тогда уж давай говорить так, что
3: или
5: мы
3: гной.
5: После нашей беседы покажу я.
4: Срез.
2: Что, срез покажешь? Мы... Да. Максим, да. Я хочу сказать, что...
4: Все на смотрины.
5: Наши
4: да?
5: страницы ВКонтакте. Именно там мы можем показать. Максим.
4: Не переключайтесь, оставайтесь с нами, да. И вы узнаете, подождите, какой срез у Максима.
2: Хватит. Что вы начали-то, блин? Что это такое происходит вообще? Что это? Давайте не будем резать Максима. Это... Давайте,
4: разговоры об овощах.
2: Ален, слушай, я до такой степени сильно ждала, что будет сегодня про Максима, что пропустила, кто я. Кто я?
4: Репка ты.
2: Ах,
3: ты
2: я репка.
3: Репка.
2: Ах, да. Репка. Ах.
5: Поэтому жди мышку, которая тебя вытащит.
2: Только хотела сказать, вот эта бабка за детку.
3: Которая крепко сидит на своем месте, и мы ей за это благодарны, и очень ее за это любим.
2: А,
3: вот такой вот там.
2: Хорошо, ну репка хорошо.
4: Но все равно когда-нибудь команда тимуровцев придет и вырвет тебя с твоего места.
2: Что?
4: Молодых, маленьких
2: пусть
4: тимуровцев.
2: Они сначала
4: дойдут, потому что
2: до
4: ты станешь уже репой.
2: Нет, этого...
5: Коля на патиссон похож на части.
2: Да, интересно, в каком месте?
5: Беленькой, рыженькой.
4: Ну, я даже на вкус как патиссон.
5: Я вообще не понимал порой, что это за произведение патиссон природы.
2: Слушай, ты не любишь патиссоны? Это же очень вкусно. Маленькие, конечно, маленькие.
3: Солененькие.
2: Да, маринованные, да, больше маринованные, но маленькие.
4: Но, видимо, я просто не люблю есть себе подобных, поэтому мне не очень нравятся патиссоны.
2: А вот хорошо, себе подобных не ешь, а на субботники ходишь?
4: А это обожаю. Это правда, да.
2: Что-то я ни разу не видела тебя с граблями и с там метлой какой-то. Ни разу тебя не видела.
4: Да потому что ты не ходишь на субботники.
5: Мне кажется, вот она причина.
2: Я хочу сказать,
4: правда, мне кажется, субботники, во-первых, объединяют людей, во-вторых, делают город чище, а в-третьих, это воспитание как молодого поколения, так уже и не очень молодого, такого, как мы, например.
3: Когда ты в следующий раз был на субботнике?
2: Браво, браво, Алена, браво.
4: Но на самом деле, в прошлом году я был на субботнике. В этом не получилось. Вот перед 9 мая наша вся организация наша ходила на субботник. И у меня не получилось, потому что была репетиция хора «Раздолье».
2: Слушайте,
4: Наталья Павловна Голубятникова во всем виновата,
2: вот видите,
4: если что.
2: Смотрите, он сейчас, что бы ни произошло, он все время... Я на репетиции.
4: Зато потом, 1 мая, вы все гуляли по площади, наслаждались пением. А кто пел?
2: Кто пел
4: 1 мая на площади?
5: На чистой площади. Кто пел?
3: Какие-то песни про субботники.
5: Да.
2: Слушайте, ребят, мы сегодня как раз-таки говорим про субботники, выясняем у всех, кто находится в компании с нами, как югорчане относятся к субботникам. Для того, чтобы принять участие в нашем голосовании, нужно заглянуть в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». И я что-то вот только Аленин голос вижу, Максим, а твой голос не вижу. Где?
4: Голос не вижу.
5: Он пропал.
4: Ты вообще, ты как?
2: Пропал. То есть на репетиции? Был на репетиции?
4: Он на том же концерте, между прочим, вел этот
2: концерт. Мы поняли. Да, мы все это поняли, мы потому что знаем.
4: У нас есть уважительная причина, почему мы не были на субботнике. А у вас нет.
2: У меня тоже есть. Я потом тебе расскажу. Ребят, хороший...
3: Как было бы здорово, если бы никто не мусорил. И тогда бы не понадобились бы нам субботники.
5: Бабуль, молодец.
3: Вот я придерживаюсь этого правила и не мусорю.
2: Все,
5: бабуль, давай отпустим ребятишек.
2: Давайте, ребят, хорошего эфира. Пока.
4: Всего доброго.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре вынесут приговор 12 теневым банкирам. В Лангепасе совершенствуют детскую игровую инфраструктуру. Всероссийский проект «Больше, чем блогер» ждет участников. В Югре будут судить группу теневых банкиров, незаконно обналичивших более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Расследование уголовного дела по данному факту завершено. 12 фигурантов обвиняются в незаконной банковской деятельности, создании компании однодневок и отмывании денег с выводом из-под налогообложения. Установлено, что с 2016 по 2021 год участники группы зарегистрировали 108 фирм однодневок в разных регионах страны, от Югры до Санкт-Петербурга. Через эти организации они проводили перечисления под видом оплаты услуг, например, бухгалтерского сопровождения. За обналичивание средств злоумышленники брали комиссию от 10 до 16%. В результате их общий доход превысил 140 миллионов рублей. Отмечу, преступную схему выявили нижневартовские правоохранители совместно с ФСБ. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 9 миллионов рублей. Главарь группы находится под стражей, остальные фигуранты под подпиской о невыезде. 547 ветеранов Великой Отечественной войны в Югре получают меры поддержки от регионального отделения Социального фонда России. Помощь охватывает инвалидов и участников тех событий, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также жителей осажденного Сталинграда и вдов солдат. Представителям этих категорий положены две пенсии и выплата до 8794 рублей в месяц при отказе от набора социальных услуг. Также предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение от 500 до 1000 рублей, а еще ежегодно по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Таким образом, сейчас средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны составляет порядка 81,5 тысячи рублей, у инвалидов около 68 тысяч 400 рублей. При этом пенсии ежегодно индексируются. В Лангепасе этим летом обновят детские дворовые площадки, чтобы семьям с детьми было комфортнее и безопаснее отдыхать рядом с домом. По решению городской думы по нескольким адресам установят новое оборудование. Современные игровые комплексы появятся на Парковой 5 и на Светлом проезде 12. Помимо этого, песочницы и горки установят около дома на Первостроителей 1А, а на Геодезистов, Мира и Минска, и Турники, и Брусья. В списке преобразования еще минимум 3 площадки с малыми архитектурными формами, спортивным оборудованием, ограждением и скамейкой. И последнее. Югорчан из числа любителей путешествовать по России, делиться впечатлениями, приглашают на проект «Больше, чем блогер». Это новое направление программы Росмолодежи, направленное на популяризацию внутреннего туризма, реализуемое в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Участники пройдут медиа-интенсив, освоят фото и видеосъемку, научатся писать интересные тексты и брать интервью. Испытания рассчитаны на жителей 12 лет с гражданством нашей страны или других государств, но проживающих в России. Важное условие – наличие открытого аккаунта в соцсетях и подписки на сообщество организаторов. Прием заявок на первый поток продлится до 31 мая. Затем конкурсантов ждет обучение или выполнение задания. Речь о публикации сообщения о поездке по стране во ВКонтакте или Макс с хэштегами «Больше, чем путешествие», «Больше, чем блогер» и ссылками на сообщество программы. Отмечу, всего предусмотрено 3 конкурсных потока, по итогам которых выберут 70 победителей. Более подробную информацию можно получить по номеру 8 800 444 8063. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:37. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 6 мая, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +22, в Сургуте +20, в Тюмени 26 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 22 градуса со знаком плюс, плюс 25 в Урае и Междуреченском, в Белоярском и Березово 19 градусов, выше 0, плюс 20 в Линторе, Мегионе, Лунгипасе и Покачах, в Радужном и Когалыме 18 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 9, в Сургуте и Нижневартовске 5 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 13. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Майские близко! Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и Байдрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
6: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба,

0: магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:48. Овны, там, где дело касается денег, вы точно не допустите ошибок. Все финансовые вопросы сегодня закройте быстро и легко.
1: Тельцы, сегодня не бросайте слов на ветер, особенно если этот ветер не попутного направления.
0: Близнецы, не поленитесь сегодня проверять поступающую вам информацию из ненадежных источников.
1: Раки, вас ждет приятный, легкий и вдохновляющий на новые свершения денек.
0: Львы, сегодня, если найдутся смельчаки и вам помешать, то они об этом пожалеют.
1: Девы, сегодня у вас получится поговорить с коллегами о многом без лишних эмоций.
0: Весы, сегодня покажите всем, что вы способны не только выполнять задания, но и руководить рабочим процессом.
1: Скорпионы, переутомление из-за избытка дел сегодня вам не грозит. Вы полны энергии и сил.
0: Стрельцы, сегодня, вероятно, неожиданные визиты давних знакомых, по которым вы так соскучились.
1: А козероги, звезды просят вас нарочно не искать причин для переживаний. Вам стоит расслабиться.
0: Водолеи, сегодня ни при каких обстоятельствах не стоит менять собственные планы в угоду близким.
1: Рыбы, подумайте уже о том, чтобы превратить хобби в дополнительный источник дохода.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:52. Фразеологизм на разборе. Теперь точно фанья. И это сегодня...
3: Сегодня бодливой корове бог рог не дал. Ну или рогов не дал. Не в том плане, что один рог он ей не дал. Просто это такой, ну, местечковый говор, что ли. Вообще есть разные вариации этой поговорки. Бодливой козе бог рогов не дал, бодливой корове и так далее. Но вообще употребляют ее в тех случаях, когда хотят ярко и образно указать на то, что на то обстоятельство, что человек амбициозный какой-то, например, который хочет реализовать свои идеи, у него постоянно чего-то не хватает. Например, ресурсов, там, воли, характера, ума, личных связей и всего прочего. Вот, то есть про такого человека, как правило, говорят, бодливой корове бог рог не дал. Угу. И понятно, что точной даты неизвестно, когда эта пословица появилась, но в словарях фразеологизмов встречается это уже в 19 веке, в том числе и у Даля тоже. Угу. Есть упоминание этой поговорки с пометкой «народная мудрость». Да. То есть это не какой-то фразеологизм, который, скажем, из литературы пришел в народ, а наоборот, он как раз из народа пришел в литературу. Наоборот. Но и понятно, что пришла она из крестьянского быта, эта пословица, потому что, ну, корова всегда была символом трудолюбия, что ли, символом богатства. Даже, ну, то есть, если у человека есть корова, как поговорка есть такая, вот жизнь наладится, корову купим. Помнишь, вот
2: да,
3: это вот?
2: Тоже есть такое.
3: То есть это такое, то есть, ну, достаток, когда есть в семье, значит,
2: символ.
3: Есть, собственно, корова, да. Так. Ну и вообще, если корова бодливая, это значит какая-то, ну, шкодная, что ли, такая корова. Так, как
2: коровка.
3: Правило, с иронией говорят о людях, которые там, я вам всем покажу, кто здесь главный. Да, бодливой корове бог рогов не дал. Вот так что про людей говорят. И вообще, на самом деле, с животными всегда были склонны люди сравнивать те или иные качества человека в других народах. Тоже есть подобного рода поговорки. Например, собака, которая громко лает, чаще всего не кусается. Вот в Англии есть такая поговорка. Она примерно о том же говорит, что да не обращай внимания. Вот сейчас поорет, перебесится.
2: Собака лает, караван идет. Вот да. Это, да? Понятно.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8:00 утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре вынесут приговор 12 теневым банкирам. Нижневартовские нефтяники организовали патриотическую акцию. Противостояние хоккейного клуба «Югра» и альметьевского нефтяника продолжится в Ханты-Мансийске. В Югре будут судить группу теневых банкиров, незаконно обналичивших более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Расследование уголовного дела по данному факту завершено. 12 фигурантов обвиняются в незаконной банковской деятельности, создании компании «Однодневок» и отмывании денег с выводом из-под налогообложения. Установлено, что с 2016 по 2021 год участники группы зарегистрировали 108 фирм «Однодневок» в разных регионах страны, от Югры до Санкт-Петербурга. Через эти организации они проводили перечисления под видом оплаты услуг, например, бухгалтерского сопровождения. За обналичивание средств злоумышленники брали комиссию от 10 до 16%. В результате их общий доход превысил 140 миллионов рублей. Отмечу, преступную схему выявили нижневартовские правоохранители совместно с ФСБ. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 9 миллионов рублей. Главарь группы находится под стражей, остальные фигуранты под подпиской о невыезде. 547 ветеранов Великой Отечественной войны в Югре получают меры поддержки от регионального отделения Социального фонда России. Помощь охватывает инвалидов и участников тех событий, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также жителей осажденного Сталинграда и вдов-солдат. Представителям этих категорий положены две пенсии и выплата до 8 794 рублей в месяц при отказе от набора социальных услуг. Также предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение от 500 до 1000 рублей, а еще ежегодно по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Таким образом, сейчас средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны составляет порядка 81,5 тысячи рублей. У инвалидов около 68 тысяч 400 рублей. При этом пенсии ежегодно индексируются. 200 воздушных змеев с изображением журавлей запустили в Нижневартовске в рамках акции «Небо Победы». Ее организовала компания «Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов Роснефти. Участниками стали сотрудники предприятия, их близкие, ветераны-нефтяники, активисты движения первых и студенты колледжей. Вместе они развернули георгиевскую ленту, один из главных символов подвига и стойкости нашего народа и преемственности поколений. Отмечу, акцию провели на набережной Оби, которую реконструировали при поддержке «Самотлорнефтегаза» в рамках сотрудничества НК «Роснефть» с правительством Югры. И последнее. Четвертый матч полуфинальной серии между хоккейным клубом «Югра» и альметьевским «Нефтяником» получился крайне напряженным и динамичным. Встреча, проходившая на площадке соперника, началась с преимущества хозяев, которые и открыли счет на 6-й минуте. Несмотря на предоставленную возможность поиграть в большинстве в течение 6 минут, югорчанам не удалось реализовать свое преимущество. Второй период прошел без заброшенных шайб. В третьем игровом отрезке, благодаря усилиям Максима Казакова, «Югра» сумела сравнять счет. Последовавший тренерский запрос со стороны альметьевцев оказался неудачным и привел к удалению. Неожиданно игра в неравных составах обернулась для «Югры» пропущенной шайбой в результате контратаки. Однако за 8 минут до конца матча «Мамонтам» удалось восстановить паритет. Основное время завершилось в ничью, и игра перешла в овертайм. Первый дополнительный период не выявил победителя, а вот во втором «Нефтяник» получил численное преимущество и сумел его реализовать, установив окончательный счет 3-2 в свою пользу. Следующая игра состоится в Ханты-Мансийске 8 мая. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: Что вы ощущаете, когда слышите новый «Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
4: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
0: 8:05. Сегодня 6 мая, сегодня среда, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Доброе утро. Мы все утро будем говорить про субботники и выяснить хотим у всех, кто находится в компании с нами, как вы к этим субботникам относитесь. Есть у нас варианты ответа в нашем голосовании с радостью, потому что это полезно, весело и облагораживает территорию. Или же нейтрально, если надо, схожу, но энтузиазма не испытываю. Отрицательно, потому что считаю, что уборка — это работа коммунальных служб, а не добровольцев. Все зависит от компании и погоды, и принципиально не хожу, потому что у меня, между прочим, и дача, и семья, и другие какие-то дела.
5: Конечно.
0: И мне эти ваши субботники, знаешь что, вообще. Плюс 7 950 510 66 66, номер для ваших сообщений Telegram и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра, и к голосованию, комментариям присоединяйтесь, и к нашему разговору тоже обязательно присоединитесь. У нас в студии появился человек, который про субботники знает очень много. Это организатор субботников здесь у нас в Ханты-Мансийске. Станислав Панов. Станислав, доброе утро.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Станислав — тот человек, который делает город чище. Угу. Причем делает это не на центральных улицах, а заходит обязательно куда-нибудь
5: самые
0: поглубже.
5: Самые труднодоступные места, куда гуще. Когда-то давным-давно ступала нога человека, да?
0: Да, наступила и, собственно...
5: И наследила.
0: И наследила очень сильно. Станислав, рассказывайте еще раз, давайте. Вот мы, конечно, с вами не первый раз встречаемся, но все-таки сколько лет вы уже этим занимаетесь? И какой по счету вот в этом году сезон субботников?
6: С 2019 года проводим субботники, уже будет сейчас 8 сезон.
0: Ну, так смотрите-ка, еще чуть-чуть и 10 юбилей. Лет.
5: А
0: да?
5: Сколько субботников за это время было проведено?
6: Около 100.
0: О, слушайте, так за 100 субботников можно вообще весь Ханты-Мансийск прочистить, потом опять как-то...
5: В одну сторону, потом в другую.
0: Да, загрязнить,
5: так
0: и потом
5: это?
0: Опять.
5: Вот
6: нет.
5: Если
6: нет.
5: По площади Ханты-Мансийска судить, сколько процентов, предположим, города вы за это время прошли?
6: Ну, я думаю, примерно 30%.
5: Да?
0: Так мало. Просто потому, что слишком загрязнены территории, которые вы убираете.
6: Ну и территории на самом деле большие. Когда на карту смотришь, кажется, что там вышел и все, а на месте бывает там на, не знаю, 10 квадратных метрах можно и час сидеть.
0: В этом году вы уже выходили?
6: Еще нет.
0: В поле, так сказать. Нет. А когда планируется первый субботник?
6: Ближайший, в пятницу, вот в эту, 8 числа. Да,
5: можно еще как-то принять в нем участие и вообще как это сделать?
6: Я в посте выложу комментарий, вот место укажу и время. 8 мая, 17:00. Место тоже сейчас озвучу. Улица Газовиков, 21. Это где
5: место
6: улица
5: встреч.
6: Мира.
5: Uh-huh.
6: Да. Вот. Но на карте найти нужно Газовиков, 21, а прийти на объездную в ближайшее место к этому адресу.
0: Uh-huh.
6: Там просто на объездной ориентиров нет. Поэтому вот ближайший ориентир — это Газовиков, 21.
0: Это касается сейчас жителей, конечно, Ханты-Мансийска,
6: да.
0: Но если вы живете близ Ханты-Мансийска и мечтаете принять участие в субботнике, который организовывает Станислав, и, в принципе, до пятницы время еще есть.
6: Иногородним тоже можно.
0: Да, конечно, подъезжайте впереди, потом выходные как раз-таки, можно остаться в Хантах. У нас здесь клево, красиво.
5: Я думаю, вообще это можно позиционировать еще и как экскурсию по городу Ханты-Мансийску. Вот, может быть, маршрут, расскажем чуть позже, каким маршрутом вы пойдете.
0: Да, буквально через несколько минут.
1: Радио Югра.
2: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:11. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 6 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, а местами пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +22, в Сургуте 20 градусов выше 0 и +26 в Тюмени. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 22 градуса тепла, в Урае и Междуреченском +25, в Белоярском и Березово 19 градусов выше 0, в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 20 градусов и +18 в Радужном и Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске +12, в Сургуте и Нижневартовске 7 градусов выше 0, в Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:16. Выясняем сегодня, как вы относитесь к субботникам. Ну, слушайте, ну, тепло, вот оно наступило. Да, коротенькое. Да, ненадолго. Ну, вот такой вот веселый май.
3: Ты все лето имеешь в виду?
2: Да нет, я сейчас про май, про конкретно май говорю. Да, еще там впереди плохая погода и минус даже где-то будет. Но сейчас, когда тепло уже, в принципе, можно выходить на субботники. Тем более, чуть ли не в апреле, да, начинается сезон субботников, так сказать. И вот Надежда пишет. Доброе утро, очень положительно отношусь к различным субботникам. И весело, и чисто. Mm-hmm. Сплошные плюсы, и зарядка. В общем, плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Рассказывайте, как к субботникам относитесь. Организатор субботников Ханты-Мансийский Станислав Панов на студии. И мы продолжаем разговор.
3: Да, остановились на том, по какому маршруту пойдете убирать мусор. Или это какая-то другая концепция у вас?
4: У нас просто мы приходим на точку. Mm-hmm. И лес, который рядом, убираем и возвращаемся с мусором в эту же точку. То есть далеко не ходим.
2: Слушай, Станислав, вот по поводу мусора, который здесь есть. Мы уже поняли, 30% всего за вот это время, сколько, восьмой сезон субботников уже будет в этом году. Самый распространенный, что ли, мусор на этих территориях?
4: Бутылки.
3: Пластиковые, в основном пластиковые.
4: Любые, да? И стеклянные, пластиковые, и алюминиевые.
2: Помимо пластиковых и стеклянных бутылок и вообще всякой грязи, которую оставляют люди в лесу, помимо диванов, которые там вы находили, что там, сейф, есть еще что-то такое, что, ну, вот бы в музей поставить. О, кстати, может вам музей мусора организовать? Мусора,
3: хорошо.
4: Места нет, куда все это ставить. А тогда экспонаты разные интересные были. Там, не знаю, и советские какие-то будильники, и, не знаю, часы. Часы, и кружки, и посуды всякое разное много, и микроволновки.
2: Это, наверное, классно. Люди белочкам оставляют, мишкам.
3: Однажды под Нефтеюганском на фестивале вокруг, в окрестностях гулял и нашел холодильник в лесу, правда. Тоже, а в холодильнике тапочки стоят.
2: Видишь, это точно для медведя. Ну, то есть медведь такой на встречку собирается, и тут где бы найти, где бы тапочки взять. Открывают холодильник, а там тапки, понимаешь? Мне кажется, все только для жителей леса.
3: Как правило, мне кажется, скопление мусора в тех местах, где большое скопление людей. Если какая-то проблемная территория в Ханты-Мансийске, которую достаточно часто приходится убирать.
4: Ну, Учхоз и Югорская, наверное, вот в конце. Плюс еще не обязательно люди прям мусорят. Бывает, с контейнеров просто вылетает мусор, особенно ветер. Вот по весне ветер сильно разносит, и лес такой, как сдерживающий барьер, и все это в лесу остается.
2: Вот что касается как раз-таки поведения людей, что ли, культуры, что ли, поведения людей, да, что должно измениться, как вам кажется, в сознании человека, чтобы он, приходя на какую-то точку отдыха, или там просто идет по лесу, да, у нас очень много всяких тропинок, когда можно город пройти по лесу.
3: Зеленый
2: что
3: город.
2: Все-таки должно произойти в сознании человека, чтобы он, когда ест мороженое, но не было у него даже в мыслях выбросить это на пол, потому что там поедет за мной машина, не знаю, дворник, еще кто-то. Он же уберет, ему же деньги за это платят. Как вы думаете?
4: Ну, это какое-то, наверное, наплевательское отношение. Ну, все из воспитания идет, наверное.
2: Ну, я мало себе представляю человека, которому в детстве мама говорит: сынок, смотри, вот мы едим с тобой мороженое, бросай. Я мало себе представляю такого.
4: Нет, видимо, не остановили просто, когда бросал, не объяснили, почему так делать не надо.
3: Я частенько такое вижу, например, вот буквально недавно на пешеходном переходе мама идет с дочкой, а дочка идет с лопаткой какой-то. И лопатка у нее сломалась. Так. Ну, то есть она понимает, что эта лопатка уже неисправна. И перед тем, как загорелся зеленый, перед тем, как родители и дочка пошли дальше через дорогу, она эту лопатку тут выбросила прямо. И родители ничего ей не сказали. Ни сами им не подобрали, ни ей ничего не сказали.
2: Ну, слушайте, такая же история с животными, с выгулом животных, я имею в виду. Есть у нас город разделен на две части, это абсолютно точно. Есть сознательные, сознательные, я сейчас сознательно на Коле
3: показываю. На меня
2: показываешь. Да, есть сознательные собаководы, а есть вон те другие, вон там, за деревом.
4: Меня не показываете. У меня нет собаки.
2: Я не права, Станислав. Ну, правда, когда ты четко видишь, могут идти два человека с собаками, и один будет убирать за своей собакой, а второй просто пройдет мимо. И это, конечно, очень-очень напрягает, и это действительно портит всю картину нашего красивого города.
3: А как вот, по вашему мнению, вот этот мусор, который вы сейчас прибираете, это мусор современных зумеров? Или тот, который мы в своем детстве выкидывали?
4: Ну, примерно так на банках иногда смотрим дату изготовления, срок годности. Мне кажется, 2010 год был каким-то таким пиком.
3: Злаковым.
2: Злаковым?
3: Злачным прям.
2: То есть это тот год, когда больше всего люди ходили в лес и больше всего оставляли после себя мусора. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама? Лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 27 минут. Про субботники продолжаем. Как вы к ним относитесь, к субботникам? Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Есть сообщение от Александра. Положительно отношусь. Должен же кто-то со мной убирать. Молодец, Александр. Организатор субботников Ханты-Мансийский Станислав Панов у нас в студии. И продолжаем разговор.
3: И все, уже выяснили, какие самые необычные вещи находили. Сколько было? Есть какая-то статистика, сколько мусора в тоннах, не знаю?
4: Или в мешках. Больше 2000 мешков.
2: Ничего божечки, себе. 2000 мешков, больше 2000. Но я же правильно понимаю, это не те, которые фасовочные мешки, а здоровые, черные.
4: 120 литров,
2: боже,
4: да.
2: больше 2000. А каким-то образом утилизация происходит?
4: Город вывозит, ага, на...
3: То есть, по сути, вы в этом месте оставляете мусор, да, где-то, да, возле, да, дороги, и как-то сообщаете?
4: Да, да? Оставляю координаты, фотографию, и город уже вывозит.
2: Ага, ну хорошо, хоть
3: а
2: помогает,
3: что,
2: да.
3: Помимо уборки, ну то есть, я так понимаю, большое количество людей собирается облагораживать территорию. Чем еще занимаетесь? Может, там в игры играете, еще что-то?
4: Нет, нет, у нас просто субботник, ну иногда там чай в конце попьем,
2: выдохнем. Слушайте, ну конечно, кто хорошо поработал, тот должен хорошо отдохнуть, хотя бы чай попить в конце концов. А вы выдаете чай или... Вы нет, выдаете он, только нет, инвентарь.
4: Только инвентарь, да. Нет, у нас мужчина приносит иногда чай.
3: А вообще по поводу того вот инвентаря и того, что нужно с собой брать, все выдадите?
4: Все выдадим, перчатки, пакеты и репелленты. Вот. Ну, можно с собой принести, если хочется.
2: Грабли, в смысле, какие-нибудь?
4: Нет, грабли нет.
2: А, грабли не
3: грабли,
2: надо.
3: Думаю, не понадобится там особо, да?
4: Нет.
2: Хорошо, а вот что касается людей, костяк уже какой-то определенный или каждый раз новые ребята, которые, не знаю, вдохновляются вашей работой?
3: Растет вот это комьюнити?
4: Нет, комьюнити не сильно растет, честно скажу. Но есть костяк, и бывает, что, например, вот новый сезон начался, кто-то присоединился, весь сезон отходил.
2: И больше не пошел.
4: И больше не пошел.
2: Ну, правильно,
4: бывает
2: он свою такое, миссию,
4: да,
2: выполнил.
4: Ну, да,
2: уже.
4: Нет, вообще, все, вообще, а? Очень за. Пусть даже люди хоть один раз придут, это очень хорошо.
2: Вот, кстати, чтобы люди хоть один раз пришли, Станислав, вот у вас сейчас есть уникальная возможность позвать всех жителей Ханты-Мансийска, понятно, раз уж
3: еще
2: вы
3: раз, да,
2: в субботнике в Ханты-Мансийске принимаете участие. Да, расскажите, когда, куда, что нужно с собой иметь. Не знаю, может быть, надо, чтобы бицепсы были определенного размера, чтобы
4: нет,
2: ходить.
4: Нет, одежду главное иметь удобную и носки, штаны заправлять в носки. От клещей, на всякий случай, да. То есть в шортах приходить не нужно, обувь удобная тоже. Так, а приходить 8 мая в 17:00. Место я скину в комментариях под постом сейчас после эфира сразу же.
2: Подождите, а если не 8 мая? Ну вот не получается у меня 8 мая, праздник буду праздновать. А если не 8 мая, а в принципе присоединиться к вашей команде?
4: Я у себя на странице ВКонтакте, Станислав Панов, размещаю информацию, анонсы, место указываю. Может присоединиться любой желающий, даже если мы не знакомы.
2: Да, ничего
4: приходите,
2: страшного.
4: Приходите, пожалуйста, да, мы познакомимся.
3: Буквально сегодня у нас появится в группе пост, где Станислав будет отмечен, и там тоже
4: ссылка
3: можно...
4: Ссылка на меня, да.
2: Да, конечно, обязательно. Станислав, слушайте, вам хорошего дня, хорошего настроения, команды большой, здоровой, которая придет 8 мая не только, и каждый раз будут новые люди присоединяться, и город наш будет чище с каждым разом. С одной стороны, будут люди, которые перестанут мусорить, с другой стороны, будете вы, которые будут этот мусор убирать.
3: Чтобы у вас появился, наконец, музей, как капитал шоу «Поле чудес», только музей мусора, возможно, под открытым небом.
2: Мне кажется, это будет очень здорово, когда там будет и сейф, и холодильник, и все-все-все.
4: В лесу это все уже открыто, приходите, только надо знать места.
2: Да, ну, кстати, об этих местах, да, не знает Станислав. Станислав, вам спасибо, что пришли. Хорошего дня, до свидания.
4: Спасибо.
3: Всего доброго.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре вынесут приговор 12 теневым банкирам. Нижневартовские нефтяники организовали патриотическую акцию. Противостояние хоккейного клуба «Югра» и альметьевского нефтяника продолжится в Ханты-Мансийске. В Югре будут судить группу теневых банкиров, незаконно обналичивших более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Расследование уголовного дела по данному факту завершено. 12 фигурантов обвиняются в незаконной банковской деятельности, создании компании «Однодневок» и отмывании денег с выводом из-под налогообложения. Установлено, что с 2016 по 2021 год участники группы зарегистрировали 108 фирм «Однодневок» в разных регионах страны, от Югры до Санкт-Петербурга. Через эти организации они проводили перечисления под видом оплаты услуг услуг, например, бухгалтерского сопровождения. За обналичивание средств злоумышленники брали комиссию от 10 до 16%. В результате их общий доход превысил 140 миллионов рублей. Отмечу, преступную схему выявили нижневартовские правоохранители совместно с ФСБ. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 9 миллионов рублей. Главарь группы находится под стражей, остальные фигуранты под подпиской о невыезде. 547 ветеранов Великой Отечественной войны в Югре получают меры поддержки от регионального отделения Социального фонда России. Помощь охватывает инвалидов и участников тех событий, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также жителей осажденного Сталинграда и вдов-солдат. Представителям этих категорий положены две пенсии и выплата до 8794 рублей в месяц при отказе от набора социальных услуг. Также предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение от 500 до 1000 рублей, а еще ежегодно по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Таким образом, сейчас средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны составляет порядка 81,5 тысячи рублей. У инвалидов около 68 тысяч 400 рублей. При этом пенсии ежегодно индексируются. 200 воздушных змеев с изображением журавлей запустили в Нижневартовске в рамках акции «Небо Победы». Ее организовала компания «Самотлор Нефтегаз», один из ключевых добывающих активов Роснефти. Участниками стали сотрудники предприятия, их близкие, ветераны-нефтяники, активисты движения первых и студенты колледжей. Вместе они развернули георгиевскую ленту, один из главных символов подвига и стойкости нашего народа и преемственности поколений. Отмечу, акцию провели на набережной Оби, которую реконструировали при поддержке «Самотлор Нефтегаза» в рамках сотрудничества НК «Роснефть» с правительством Югры. И последнее. Четвертый матч полуфинальной серии между хоккейным клубом «Югра» и «Альметьевским нефтяником» получился крайне напряженным и динамичным. Встреча, проходившая на площадке соперника, началась с преимущества хозяев, которые и открыли счет на 6-й минуте. Несмотря на предоставленную возможность поиграть в большинстве в течение 6 минут, югорчанам не удалось реализовать свое преимущество. Второй период прошел без заброшенных шайб. В третьем игровом отрезке, благодаря усилиям Максима Казакова, «Югра» сумела сравнять счет. Последовавший тренерский запрос со стороны альметьевцев оказался неудачным и привел к удалению. Неожиданно игра в неравных составах обернулась для «Югры» пропущенной шайбой в результате контратаки. Однако за 8 минут до конца матча «Мамонтам» удалось восстановить паритет. Основное время завершилось в ничью, и игра перешла в овертайм. Первый дополнительный период не выявил победителя, а вот во втором «Нефтяник» получил численное преимущество и сумел его реализовать, установив окончательный счет 3-2 в свою пользу. Следующая игра состоится в Ханты-Мансийске 8 мая. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Главное окружное радио. «Югра».

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:37. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 6 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +22, в Сургуте +20, в Тюмени 26 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 22 градуса выше 0. В Урае и Междуречье +25, в Белоярском и Березово +19, 20 градусов выше 0, в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах, в Радужном и Когалыме 18 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске +12, в Сургуте и Нижневартовске +7, в Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Люби меня.
1: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно. За окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас. Ведь дорога главная сейчас.
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке «Лукошка». Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок «Лукошка». Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
6: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П. 304-662-533-100-101. 2026 год.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:47 ровно. Там, где дело касается денег, вы точно не допустите ошибок. Все финансовые вопросы вы сегодня закроете быстро и легко.
1: Тельцы, сегодня не бросайте слов на ветер, особенно если это ветер непопутного направления.
0: Близнецы, не поленитесь сегодня проверять поступающую вам информацию из ненадежных источников.
1: Раки, вас ждет приятный, легкий и вдохновляющий на новые свершения денек.
0: Львы, сегодня, если найдутся смельчаки вам помешать, то они об этом пожалеют.
1: Девы, сегодня у вас получится поговорить с коллегами о многом, причем без лишних эмоций.
0: Весы, покажите сегодня всем, что вы способны не только выполнять задания, но и руководить рабочим процессом.
1: Скорпионы, переутомление из-за избытка дел сегодня вам не грозит, вы полны энергии и сил.
0: Стрельцы, вероятно, сегодня неожиданные визиты давних знакомых, по которым вы очень соскучились.
1: Козероги, звезды просят вас нарочно не искать причин для переживаний, вам стоит расслабиться.
0: Водолей, ни при каких обстоятельствах сегодня не стоит менять собственные планы в угоду близким.
1: Рыбы, подумайте о том, чтобы превратить хобби в дополнительный источник дохода.

0: Радио Югра.
1: 8:52. Мы про субботники сегодня все утро. И выясняем, как вы относитесь к субботникам. Ходите ли вы на эти субботники? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. А есть у нас 5 вариантов ответа в голосовании. С радостью, полезно, весело благораживаю территорию. Нейтрально, если надо, схожу, но энтузиазма не испытываю. Отрицательно, потому что считаю, что уборка — это работа коммунальных служб, а не добровольцев. Угу. Зависит от компании и погоды. И принципиально не хожу, потому что у меня дача, семья, другие дела. И я хочу сказать, что за этот вариант вообще нет ни одного голоса.
2: Молодцы.
1: Слава богу, пока что. А вот что касается варианта с радостью, то здесь 48%. Я честно признаюсь. Я проголосовала за вариант нейтрально. Если надо, я схожу, но энтузиазма не испытываю. Я объясню, почему. Потому что я ленивая там или еще что-то. Или я там, ставлю себя как-то выше других. Дело не в этом. Дело в том, что мне очень обидно наблюдать за тем, как, скажем, группа людей, которые там переживают за чистоту города, mm-hmm. и вообще за внешний вид города, в котором живут. Все классно убирают, все здорово, и тут же находятся люди, которые все это портят, понимаешь? Mm-hmm. То есть они там могут позволить себе, не знаю, курить и выбрасывать окурки тут же. Хотя
2: да.
1: Есть у нас же уже придумали урны. Красивые. На каждом углу они стоят.
2: Ну,
1: у нас
2: достаточно
1: здесь
2: много. Вот. Нельзя сказать, что не хватает. Вообще,
1: ни в коем случае нельзя сказать, что не хватает. Правда.
2: Ни мусорок, ни урн.
1: Очень мне обидно за то, что мы не хотим жить в чистоте. Почему-то мы хотим ломать клевые теплые остановки и хотим там все загрязнить. Угу. Там, да? И нам кажется, что это круто. Нам, в смысле, всем тем, кто это делает.
2: Ну, не всем тем. Вообще, на самом деле, у нас, мне кажется, классная фраза, которую вот Игорь придумал для нашей сегодняшней фотографии,
1: ага.
2: что на субботнике, как правило, люди, которые никогда не мусорят, убирают за людьми, которые никогда за собой не убирают.
1: Абсолютно,
2: но
1: точно.
2: По большому счету так.
1: Так и происходит.
2: Поэтому я тебя прекрасно понимаю. Угу. Но, на самом деле, у меня, например, другое. Я с радостью хожу на субботники из-за того, что, наверное, это вот из детства у меня. Я лето все проводил
1: ходили,
2: у бабушки в Реполово вот здесь, и это было всегда весной выходила вся деревня, шел там автомобиль какой-то, и мы в кузов закидывали весь этот мусор, все абсолютно. Потом вся деревня делилась на 2-3 лагеря, угу. и все отдыхали.
1: Все отдыхали.
2: Но все отдыхали, развлекались,
1: я субботники, помню, мы в школе ходили постоянно на эти субботники, и, как правило, выходили все школы, и понятно, что это и общение, и какие-то там смешки, и игры какие-то, и понятно, что половина субботника мы ничего не делали, потому что мы там что-то пока посмеялись, пока друг за другом побегали, ну, это как бы понятно.
2: Но это дети, как
1: понятно. Но все, и тем не менее, мы на субботники ходили, так же, как и жители моего дома огромного. Mm-hmm. Я же напомню, я жила в доме, в котором 14 подъездов, 150 квартир. И таких домов было 3 подряд. Ну, то есть, представь, сколько там народу.
2: Да.
1: И мы все выходили на эти субботники, и было чисто, правда, и во дворах, и везде. И не было такого, что кто-то там шел и что-то там выбрасывал, потому что эти люди убрали там, где живут.
2: Ну, вообще, на самом деле, в то время в Советском Союзе была ведь идеология прям. Субботник — это не только для того, чтобы прибрать территорию, mm-hmm. чтобы стало чище, а еще и для воспитания молодого поколения. Mm-hmm. Да и не только молодого. Это было, ну, достаточно

0: достаточно распространено. Вообще первый субботник же не так давно был, чуть больше 100 лет назад, в 1919 году первый субботник произошел.
1: Совсем маленечко времени.
0: Причем
1: прошло.
0: Там это не был какой-то, знаешь, опустили сверху, заставили людей. Там 15 человек в московском депо, они решили остаться после смены, и в течение 10 часов примерно они ремонтировали 3 паровоза. Угу. Они их отремонтировали, и даже Владимир Ильич Ленин тогда писал в статью про этот субботник, и он говорил, что это вообще классно. Начинание. Uh-huh. Великий почин, так он свою статью назвал. И потом уже 10 мая 2020 года был всероссийский субботник, на котором только в Москве около 400 тысяч человек вышло. И вот эта вот известная картина «Ленин на субботнике», это вот как раз оттуда, когда он сам вышел и тоже несколько часов вместе с обычными людьми таскал бревна.
1: Точно, я думаю, кого ты мне на фотке напоминаешь на сегодняшний? Загляните, посмотрите. Группа ВКонтакте называется «Радио Югра».
2: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре подвели итоги пятилетней работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Нижневартовские нефтяники организовали патриотическую акцию. Противостояние хоккейного клуба «Югра» и альметьевского нефтяника продолжится в Ханты-Мансийске. В Югре подвели итоги пятилетней деятельности Ханты-Мансийской региональной организации Всероссийского общества слепых. Она стала опорой для незрячих и слабовидящих граждан в 16 муниципалитетах округа. Торжественное собрание, приуроченное к Международному дню защиты прав инвалидов, стало площадкой не только для озвучивания отчетов, оно позволило определить дальнейшие пути развития организации. Также были отмечены те, кто своим активным участием вносит вклад в эту важную работу. Сегодня членами регионального отделения Всероссийского общества слепых являются 811 человек. Особое внимание они уделяют реабилитации участников СВО. Сейчас адаптационные курсы проходят 7 человек. Продолжается в округе создание безбарьерной среды. Уже оборудовано 67 спортивных площадок, а в Нефтеюганске почти готов спортклуб для детей с инвалидностью. Ярким примером заботы стал проект «Умная квартира» в Ханты-Мансийске, где две молодые семьи с полной потерей зрения получили адаптированное жилье. Подводя итоги пятилетнего пути, председатель организации Петр Носов отметил, что, несмотря на трудности, работа была продуктивной и представил амбициозные планы. По результатам конференции Петр Носов вновь возглавил региональное отделение ВОС. В Югре продолжается активная поддержка тех, кто защищал Родину. Кроме всего прочего, ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции доступно бесплатное зубопротезирование. Например, в Лангепасской городской больнице с начала текущего года необходимую помощь получили 11 бойцов. Как отметил заведующий стоматологической поликлиникой Артур Ярулин, налаженное сотрудничество с фондом «Защитники Отечества» значительно ускоряет процесс записи на прием. Врачи предлагают комплексный подход от первичного осмотра и диагностики до разработки индивидуального плана протезирования. Главная цель – не только восстановить здоровье пациентов, но и вернуть им прежнее качество жизни. Отмечу, забота о бойцах СВО и их близких остается одним из ключевых направлений работы югорского здравоохранения. 200 воздушных змеев с изображением журавлей запустили в Нижневартовске в рамках акции «Небо Победы». Ее организовала компания «Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов Роснефти. Участниками стали сотрудники предприятия, их близкие, ветераны-нефтяники, активисты движения первых и студенты колледжей. Вместе они развернули георгиевскую ленту, один из главных символов подвига и стойкости нашего народа и преемственности поколений. Отмечу, акцию провели на набережной Оби, которую реконструировали при поддержке «Самотлорнефтегаза» в рамках сотрудничества НК «Роснефть» с правительством Югры. И последнее. Четвертый матч полуфинальной серии между хоккейным клубом «Югра» и альметьевским «Нефтяником» получился крайне напряженным и динамичным. Встреча, проходившая на площадке соперника, началась с преимущества хозяев, которые открыли счет на 6-й минуте. Несмотря на предоставленную возможность поиграть в большинстве в течение 6 минут, югорчанам не удалось реализовать свое преимущество. Второй период прошел без заброшенных шайб. В третьем игровом отрезке, благодаря усилиям Максима Казакова, «Югра» сумела сравнять счет. Последовавший тренерский запрос со стороны альметьевцев оказался неудачным и привел к удалению. Неожиданно игра в неравных составах обернулась для «Югры» пропущенной шайбой в результате контратаки. Однако за 8 минут до конца матча «Мамонтам» удалось восстановить паритет. Основное время завершилось в ничью, и игра перешла в овертайм. Первый дополнительный период не выявил победителя, а вот во втором «Нефтяник» получил численное преимущество и сумел его реализовать, установив окончательный счет 3-2 в свою пользу. Следующая игра состоится в Ханты-Мансийске 8 мая. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите новый «Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:06. 6 мая. Сегодня среда.
4: Твоя любимая. Не
0: Николай
4: Авдоин. Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Мы сегодня про субботники выясняем у вас, как вы к ним относитесь, как часто бываете на субботниках, или вы придерживаетесь позиции, что уборка – это работа чисто коммунальных служб, а не каких-то там добровольцев. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», есть сообщение. Олег пишет: субботник в понедельник был в Нефтеюганске. Сотрудники администрации города молодцы, остальные работали.
4: Молодцы.
0: Но, слушайте, я вот здесь тоже немножко не согласна, да, с тем, что кто ходит на субботники, тот, значит, отлынивает от работы. Угу. Это тоже определенного рода работа, надо это понимать.
4: Конечно.
0: И потом, что касается субботников, это же, ну, мне кажется, это такое сплочение коллектива, если ты с коллективом выходишь на субботник, это действительно сплочение. 55% жителей России, буквально некоторое время назад опрос проводили, и выяснилось, что 55% ходят на субботники каждый год. Кто-то делает это вместе с рабочим коллективом, mm-hmm. Кто-то делает это с соседями по двору, там, знаешь, когда домовый чат, да, да, и да. Люди там списываются, и выходят, и все убирают. Дальше есть даже те, кто специально ездит по паркам, ну, собственно, как сегодня, вот Станислав был mm-hmm. у нас в студии, он
4: и не только Станислав у нас этим занимается, еще есть люди, которые...
0: Он как организатор, я имею в виду, да. Только у нас здесь по лесам, а в целом люди и по паркам, и по каким-то там другим территориям городским в рамках субботников выезжают и спокойненько все убирают. И, между прочим, об этом никому ничего не говорят. Ну, то есть не так, что я
4: что
0: вот молодец.
4: Да,
0: я вот такой вот молодец. Конечно, а есть и те, кто не ходит на субботники. Принципиальная позиция. Как раз люди придерживаются такого мнения, что это все работа муниципальных mm-hmm. каких-то служб. Им за это вроде как деньги платят, и нечего делать. Просто мне кажется, такая позиция, ну, такая, что ли, нечестная. Потому что хорошо, если ты сам ничего при этом не портишь, да, ну, не мусоришь ни в коем случае. Все
4: ну,
0: время
4: да,
0: там
4: после
0: тебя там чистят.
4: Гражданин,
0: а
4: да.
0: Если ты, как, например, есть некоторые люди, не буду показывать пальцы на соседей, на моих, то есть вот, например, да, убирают в подъезде. У меня mm-hmm. это боль моя, настоящая боль моя.
4: Я понимаю, я часто это слышу от тебя.
0: Когда
4: поэтому...
0: в подъезде чисто, но находятся люди, которые как будто бы специально где-то пошли в грязь, наступили. Эту грязь притащили в подъезд. Елочка у них осыпалась, они ее так mm-hmm. по ступенькам
4: постучали.
0: Ну а постучали.
4: Что человек будет просто так туда-сюда шваброй водить? Надо же, чтобы он что-то прибирал.
0: Чтобы убирал, действительно.
4: Конечно.
0: Ну я согласна, конечно, с тобой.
4: А что ты представляешь, какое разочарование у женщины, которая убирает у тебя в подъезде. Она приходит, а у нее работы нет. Бедная. Но вообще, на самом деле, я согласен с тобой, что те люди, которые, вот, которым вообще по барабану, знаешь, он бросает, не ждет, когда там урна у него по дороге попадется. Он бросает все, что угодно. От, начиная там билетиков на автобус, заканчивая до чем угодно. Вот бывают люди, знаешь, заходят в какие-нибудь маркетплейсы. У меня огромное количество сейчас маркетплейсов вокруг моего дома. И вот они, когда заходят, мне кажется, берут какую-то большую, например, посылку, да,
0: и?
4: Кладут ее в машину, у них остается коробка
0: и?
4: Вот от этой посылки. И куда ее девать? А вот я поставлю ее вот здесь, просто на дорожку.
0: Боже.
4: И все, и человек поехал, оставил после себя вот эту коробку. То есть он тоже думает о том, что здесь, наверное, сейчас вот буквально
0: слушайте,
4: через 3 секунды пройдет специально обученный человек и это выбросит.
0: Слушайте,
4: хотя
0: в
4: двух метрах вот мусор...
0: Во-первых, во-вторых, в каждом пункте выдачи товаров угу. есть специальная коробка для коробок. Оставьте это там. И не надо разбрасывать этот мусор. То есть, когда появляются, скажем, какую-нибудь, возьмем типичку какую-нибудь нашу, да, и, значит, фотографии людей, которые живут на высоких этажах, и они, угу. вон, смотрите, какая грязь, или там что-то разбросаны, всякие там пакеты, и все остальное, когда людям говорят, что это ветер mm-hmm. может разнести из мусорного бака, то как бы люди, ну нет, это не ветер, это... И сами при этом я знаю таких людей, которые сначала фотографируют какую-то грязь, и тут же сами идут, и тут же сами бросают те же пакеты, yeah. не знаю, там бумажки какие-то, то есть, как говорится, в своем глазу, понимаешь? Mm-hmm. И очень хочется, чтобы таких людей было как можно меньше. Ответственнее надо относиться к территории, на которой вы живете. Это же дом наш!
4: Вообще, на самом деле, мне немножко больно и обидно становится, что сейчас, вот когда человек, например, идет и видит, ну, мусор какой-то лежит, и он хочет его поднять, вот у меня такая штука, я испытываю неловкость при этом.
0: За других людей?
4: Не за других людей. Я думаю, сейчас на меня посмотрит и скажет, это что за идиот?
0: И поэтому не поднимаешь?
4: Ходит и мусор поднимает. Нет, я поднимаю, но вот эта вот мысль в голове, что на тебя кто-то смотрит и думает, ну, какой-то городской идиот ходит, мусор собирает.
1: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 15 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет-клиник. Эстет-клиник, соединяем красоту и здоровье. 6 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем плюс 22, в Сургуте плюс 20, в Тюмени жара 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане плюс 22. В Урае и Междуреченском 25 градусов выше 0, в Белоярском и Березово воздух прогреется до 19 градусов, в Ленторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 20, в Радужном и Когалыме 18 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 13, в Сургуте и Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет-клиник. Эстет-клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет-клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет-клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:20. Ходите ли вы на субботники? Как к ним вообще относитесь? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. А Телеграм и Макс. Есть сообщение от Анатолия. Анатолий пишет: субботники придуманы не зря. Общественно полезная работа. Подолгу без движения нельзя. Размяться всем, небось, уже охота. Браво! Браво! Так, есть сообщение от Игоря. Недавно наш трудовой коллектив вышел на субботник. Очень чисто все прибрали, облагородили территорию в центре города. Молодцы. Жаль, что я не смог. По уважительной причине, конечно. А лучшим организатором субботников является мой папа, говорит Игорь. Он на даче делал майские, июньские, июльские субботники. Самый грандиозный был сентябрьский субботник, когда мы убирали картофель. С тех пор не люблю субботники.
2: Ну вот это точно, когда начинается вот эта страда, когда после зимы надо огород прибрать обязательно. Все чистенько сделать. Но, правда, не очень хотелось выходить. Я сейчас сына своего понимаю, когда, например, я что-то делаю, там, делал, когда в деревне жили, в огороде, а он в это время дома прячется и делает вид, что он не видит, что папка работает.
1: Я хочу сказать, что я, конечно, в доме не жила, я всю жизнь, я родилась в квартире, ну, в смысле, я с младенчества живу в квартире, в городе, в большом, и для меня выезд куда-то там в дом в какой-то, это же дача какая-то, да, это какая-то недолгая работа какая-то, да. И есть места, где можно приехать и картошку покопать там, да, и все такое, и где-то там поубирать. Это в кайф, потому что, ты же не постоянно это делаешь.
2: Ты все время это делаешь.
1: И когда, я уже рассказывала о том, что пару лет назад мне выпала честь выкопать картошку, причем на достаточно таком, нормально, не скажу, что гектар, нет, конечно, под лопатку там все, я, конечно, устала, как не знаю кто, но это было круто, когда ты понимаешь, что вот ты видишь результат своего труда, и когда ты вот эту лопатку туда, оттуда клубни эти, невероятно.
2: Мне кажется, результат труда, он тоже должен человека мотивировать каким-то образом. Потому что, когда я, например, выхожу на улицу и вижу, что происходит вокруг дома, правда, сердце кровью обливается. И мы как-то выходим с другом, я не буду говорить имя, но он обязательно все услышит, Васильич. Вот, мы выходим с ним на улицу, я выхожу с собакой. Мне говорит: а что это у тебя собака без поводка? Ты что, оборзел, что ли? Я говорю: так она, у меня ментальный поводок с ней. Она ходит рядом со мной, никуда не уйдет, я ее позову, она подойдет. Так. Это не твоя вот эта вот вертихвостка, которая бегает, где попала, ей поводок нужен. Так. Ладно, мы выходим, моя собака делает свои дела. Я беру пакет, собираю все, он говорит: а что ты? Разлагаемое в неразлагаемое? Я говорю: ты представь себе, вот это вот тут будет лежать. Он говорит: нет, я не убираю никогда за своей собакой, потому что я считаю, что вот здесь, на домовой территории, нужно убирать это. А если ты где-нибудь там вот пошел на набережную, говорит, пошел я там гуляю, и она где-нибудь под деревцем наложила, я не убираю. Я говорю: тогда...
1: Зачем ты мне рассказываешь всю эту историю?
2: И мы чуть не поссорились.
1: Правильно,
2: тогда
1: надо было поссориться с этим человеком.
2: Я просто думаю, что когда-нибудь этот кто-то вспомнит про тебя, Васильич, когда будет прибирать там и увидит вот это все. Или девочка какая-нибудь будет бегать, такая красивая, с бантиками, раз и наступит, и брызги в разные стороны.
1: Тише!
3: Утро начинается здесь. Югра!
0: Радио Югра. Реклама.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны — это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу.
0: в Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
0: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу?
9: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио.

0: Радио Югра.
1: 9:27. Мы продолжаем про субботники. Виктория пишет: привет, ребята. Долго слушала, думала писать или нет, но решилась.
2: Надо было сразу написать.
1: Молодец, конечно, Виктория, такую историю надо было сразу писать. На субботник не хожу принципиально, потому что ходила все детство. Не мусорю, да и есть коммунальные службы, говорит Виктория. Но люблю рыбалку и походы в лес. И приезжая на речку, мы с мужем всегда собираем там мусор. И самое главное, увозим его. Есть такие, кто мусор соберет и пакетик на природе оставляет. Кому? Непонятно. Mm-hmm. Если я буду ходить по поселку и собирать мусор, говорит Виктория, представляете, сколько людей, ну, дворников, потеряют работу. Ну, конечно, смотря как убирать. И вот Виктория говорит, что сравнивает свою дачу, где ты работаешь для души, для себя любимого и общественные субботники, но как-то, ну, вот здесь вот я не соглашусь с Викторией, потому что ты же как бы вот на территории, на которой ты живешь, город, я сейчас имею в виду, да, ну, или там поселок, неважно, это же то место, где ты проводишь всю жизнь, правильно? Это значит, твое тоже, твое пространство. На этой территории находится дом, в котором ты живешь. Ты ходишь по этим улицам, правильно же?
2: Ну да, я полностью с тобой согласен. То есть ты таким образом расширяешь свое пространство.
1: Ну, конечно.
2: То есть мне приятно и во дворе у себя прибраться, чтобы потом наслаждаться этой чистотой.
1: Угу.
2: И приятно выйти из подъезда и увидеть, что нет нигде мусора, что все классно. И мне тогда, правда, у меня не будет возникать вот этого чувства неловкости, когда я буду поднимать какой-то редкий мусор на
1: земле. Вот, кстати, по поводу поднятия редкого мусора, буквально на выходных выходила гулять по набережной, опять же, вот, ты собираешься туда пойти, и
2: сегодня
1: я уже
2: сходить,
1: там
2: гуляла.
1: И, конечно, есть люди, которые, скажем, пьют кофе или там чай в стаканчиках этих, да,
2: бумажных.
1: И убирают крышечку и почему-то мимо кассы кидают, да, ну, то есть мимо урны. Зачем вы это делаете? И вот девчонки, с которыми я ходила, мы вот шли и только наклонялись и поднимали эти крышечки, потому что, ну, ходить поэтому просто неприятно.
2: Но на самом деле, возможно, тут это как бы погрешность, что ли. Крышечка, она легкая, вот эта пластиковая.
1: Быть.
2: Может, действительно ветром уносит, потому что очень много мусора у нас разносит ветром. Из-за того, что где-то мусорные баки не закрыты. А они часто не закрыты, практически всегда. Мусорки ведь тоже без крышек. И поэтому ветер, он выбрасывает это оттуда.
1: Что касается вообще урн, которые, скажем, находятся у каких-то магазинов или там у каких-то пространств, там, да, заведений у каких-то. Все чаще я вижу, что они битком. Правда. Есть люди, которые выбрасывают туда это все, но они битком, и ты как бы еще сверху, еще сесть осталось сверху, да, чтобы... Ну, правда. И тогда большой вопрос к тем, кто владеет этим заведением, ну, там, не знаю, магазинами, особенно вот у магазинов, которых у нас по всему городу полным-полно, из двух слов, которые состоит, там вообще всегда грязина невероятная. Почему так происходит, мне тоже непонятно.
2: Но огромный
1: все
2: поток людей
1: разлетает.
2: Не всегда успевает.
1: Надо чаще убирать
2: эту
1: мусорку.
2: Я понимаю, но вот на самом деле у этих магазинов, я бы тут как бы в защиту людей, которые работают, правда, не всегда хватает времени. Скорее всего, нет специально обученного человека, который вот постоянно должен прибираться. Это, как правило, происходит в конце смены, потому что в основное время ребята заняты своей
1: возможно.
2: Работой.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре подвели итоги пятилетней работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Нижневартовские нефтяники организовали патриотическую акцию. Противостояние хоккейного клуба «Югра» и альметьевского нефтяника продолжится в Ханты-Мансийске. В Югре подвели итоги пятилетней деятельности Ханты-Мансийской региональной организации Всероссийского общества слепых. Она стала опорой для незрячих и слабовидящих граждан в 16 муниципалитетах округа. Торжественное собрание, приуроченное к Международному дню защиты прав инвалидов, стало площадкой не только для озвучивания отчетов. Оно позволило определить дальнейшие пути развития организации. Также были отмечены те, кто своим активным участием вносит вклад в эту важную работу. Сегодня членами регионального отделения Всероссийского общества слепых являются 811 человек. Особое внимание они уделяют реабилитации участников СВО. Сейчас адаптационные курсы проходят 7 человек. Продолжается в округе создание безбарьерной среды. Уже оборудовано 67 спортивных площадок, а в Нефтеюганске почти готов спортклуб для детей с инвалидностью. Ярким примером заботы стал проект «Умная квартира» в Ханты-Мансийске, где две молодые семьи с полной потерей зрения получили адаптированное жилье. Подводя итоги пятилетнего пути, председатель организации Петр Носов отметил, что, несмотря на трудности, работа была продуктивной и представил амбициозные планы. По результатам конференции Петр Носов вновь возглавил региональное отделение ВОС. В Югре продолжается активная поддержка тех, кто защищал Родину. Кроме всего прочего, ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции доступно бесплатное зубопротезирование. Например, в Лангепасской городской больнице с начала текущего года необходимую помощь получили 11 бойцов. Как отметил заведующий стоматологической поликлиникой Артур Ярулин, налаженное сотрудничество с фондом «Защитники Отечества» значительно ускоряет процесс записи на прием. Врачи предлагают комплексный подход от первичного осмотра и диагностики до разработки индивидуального плана протезирования. Главная цель не только восстановить здоровье пациентов, но и вернуть им прежнее качество жизни. Отмечу, забота о бойцах СВО и их близких остается одним из ключевых направлений работы югорского здравоохранения. 200 воздушных змеев с изображением журавлей запустили в Нижневартовске в рамках акции «Небо Победы». Ее организовала компания «Самотлор Нефтегаз», один из ключевых добывающих активов Роснефти. Участниками стали сотрудники предприятия, их близкие, ветераны-нефтяники, активисты движения первых и студенты колледжей. Вместе они развернули георгиевскую ленту, один из главных символов подвига и стойкости нашего народа и преемственности поколений. Отмечу, акцию провели на набережной Оби, которую реконструировали при поддержке «Самотлор Нефтегаза» в рамках сотрудничества НК «Роснефть» с правительством Югры. И последнее. Четвертый матч полуфинальной серии между хоккейным клубом «Югра» и альметьевским «Нефтяником» получился крайне напряженным и динамичным. Встреча, проходившая на площадке соперника, началась с преимущества хозяев, которые и открыли счет на 6-й минуте. Несмотря на предоставленную возможность поиграть в большинстве в течение 6 минут, югорчанам не удалось реализовать свое преимущество. Второй период прошел без заброшенных шайб. В третьем игровом отрезке, благодаря усилиям Максима Казакова, «Югра» сумела сравнять счет. Последовавший тренерский запрос со стороны альметьевцев оказался неудачным и привел к удалению. Неожиданно игра в неравных составах обернулась для «Югры» пропущенной шайбой в результате контратаки. Однако за 8 минут до конца матча «Мамонтам» удалось восстановить паритет. Основное время завершилось в ничью, и игра перешла в овертайм. Первый дополнительный период не выявил победителя, а вот во втором «Нефтяник» получил численное преимущество и сумел его реализовать, установив окончательный счет 3-2 в свою пользу. Следующая игра состоится в Ханты-Мансийске 8 мая. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: на главном окружном.
1: 9 часов 38 минут. Сегодня 6 мая, среда. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями. Местами пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +22, в Сургуте +20, в Тюмени 26 градусов выше ноля. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 22 градуса выше ноля, в Урае и Междуреченском воздух прогреется до 25 градусов, в Белоярском и Березово +19, в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 20 градусов выше ноля и +18 в Радужном и Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске +13, в Сургуте и Нижневартовске +9, в Тюмени 17 градусов выше ноля. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.

0: ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:48. Овны, там, где дело касается денег, вы точно не допустите ошибок. Все финансовые вопросы сегодня вы закроете быстро и легко.
1: Тельцы, сегодня не бросайте слов на ветер, особенно если этот ветер не попутного направления.
0: Близнецы, сегодня не поленитесь проверять поступающую вам информацию из ненадежных источников.
1: Раки, вас ждет приятный, легкий и вдохновляющий на всякие свершения денек.
0: Львам сегодня, если и найдутся смельчаки вам помешать, то они об этом пожалеют.
1: Девы, сегодня у вас получится поговорить с коллегами о многом и без лишних эмоций.
0: Весы, покажите сегодня всем, что вы способны не только выполнять задания, но и руководить рабочим процессом.
1: Скорпионы, да. А переутомление из-за избытка дел сегодня вам не грозит, вы полны энергии и сил.
0: Стрельцы, сегодня вероятны неожиданные визиты давних знакомых, по которым вы очень соскучились.
1: Козероги, звезды просят вас нарочно не искать причин для переживаний, вам стоит расслабиться.
0: Водолеи, сегодня ни при каких обстоятельствах не стоит менять собственные планы в угоду близким.
1: А рыбы, подумайте уже о том, чтобы превратить хобби в дополнительный источник дохода.

0: Радио Югра.
1: 9:52. И что? И самое
2: время... Пора подводить итоги голосования.
1: Итоги голосования подводить. А, слушай, да, сначала давай начнем, наверное, или закончим с сообщениями, да, а потом уже, собственно, перейдем к результатам. Ален пишет: доброе утро, на работе всегда выходим всем коллективом на уборку территории всей организации, своей организации. Это же мы речь ведем про субботники. А Александр положительно относится к субботникам, потому что понимает, что за ним тоже кто-то должен убирать. Да, ну, это хорошая такая. Да, есть.
2: И как хорошо, когда этот кто-то я сам. Да,
1: почему бы и нет. Так, есть еще сообщение от Аллы. Алла говорит, что рада нас слышать, и понравилась ей твоя история про тех, кто не убирает за своими собаками. Дальше Алла ждет, когда на работе пригласят всех на субботник, и Алла обязательно пойдет.
2: Молодец.
1: Так, мы уже читали, я просто не помню, от Надежды сообщение читали, которое положительно относится к различным субботникам, потому что считает, что это и весело, и чисто, и плюсы сплошные. Угу. Вообще, если говорить о субботниках, мы прекрасно понимаем, что субботник это такая, ну, что ли, возможность выйти на улицу со всей семьей или там с рабочим коллективом там, да, и здесь выходит не только, собственно, семьями и муниципальные служащие, и общественные организации, все это, да, это не только уборка территории, это же, конечно же, еще и облагораживание, и посадка деревьев, или там, как это называется, высадка, это там, когда белят вот эти деревья, угу. Да, каких-то...
2: Ну, там от насекомых каким-то образом, от паразитов, да, обрабатывают.
1: Создание каких-то образом малых архитектурных форм, конечно же, плюсом это какие-то, возможно, форматы воздействия, взаимодействия игровые там, да, ну, может, кто-то чай потом пьет,
2: да,
1: знакомится.
2: Вообще здорово
1: там,
2: сейчас,
1: да?
2: Ведь, например, для детей, для того, чтобы привлечь их, вот некоторые говорят, что нечего делать, дети не пойдут мои на субботник, там, не дай бог, клещи, еще там что-то. Да, да. А другие думают, что это классно, это, опять же, воспитывает детей, приобщает их к общественному труду и ко всему прочему. Сейчас применяют игры в том плане, что, например, район на район соревнуются.
1: О, прикольно.
2: Кто больше соберет мусора? И детям это тоже интересно, они тогда более вовлечены в этот субботник.
1: Конечно, есть те люди, которые категорически против, считают, что, да, они имеют право там работодателя заставить. Еще раз напомню, и Госдума напоминает, и мы напоминаем. Конечно же, те, кто не хочет выходить на субботник, если не идет на него, потому что не хочет, работодатель не имеет права заставлять сотрудника выходить на это дело.
2: Все добровольно, конечно.
1: В случае там принуждения вы, конечно, можете даже пожаловаться, не знаю, там, в суд, в прокуратуру, в трудовую инспекцию, как-то профильный комитет какой-то, на жене, в конце концов.
2: Да.
1: И потому что надо помнить о том, что термин субботника, он в законодательстве это не закреплен, под ним просто понимают какое-то общественно полезное мероприятие в какой-то, не знаю, в конце рабочего дня или в какой-то нерабочий день. И это все только, естественно, как это сказать-то, добровольное.
2: Ну, конечно, безусловно, дело, это абсолютно добровольное дело. И говорить о том, что вот я пойду туда только потому, что за мной кто-то следит, ну нет в этом никакого смысла.
1: Согласна, абсолютно.
2: А если вы хотите казаться лучше в лице начальника, то, наверное, это не тот способ, чтобы свой авторитет повысить.
1: Евгений пишет, не, но совместный труд, как говорится, он объединяет. Да, и вообще труд облагораживает, мы помним об этом. И
2: труд
1: порядок...
2: сделал человека, собственно, из обезьяны же.
1: Все-таки ты веришь, что мы из обезьяны, да? Все-таки ты веришь.
2: Почему нет? Ученые говорят, Дарвин он сказал.
1: Ученые.
2: Обезьяна взяла в руки палку, и все.
1: Да, и вот, пожалуйста,
2: с этого момента.
1: И получились мы с тобой. Ну давай, ты будешь от обезьяны, а я чур от кого-нибудь другого.
2: От кого? От червячка?
1: Я вообще инопланетного происхождения.
2: Это, кстати, заметно.
1: Так, а как вы относитесь к субботникам?

0: Вот какой вопрос у нас был сегодня. Побеждает сегодня вариант с радостью, потому что считают люди это полезным, веселым занятием, а с радостью выходят на субботники. Вообще, я хочу сказать, что выезжая в город, mm-hmm. да, я все-таки чаще выезжаю, я вижу, как вот только тепло наступило, и огромное количество людей, грабли, какие-то метлы, какие-то там руки, в конце концов, просто, да.
1: Да вообще, это же здорово, это еще один повод, чтобы собраться с друзьями, и потом в конце этого субботника, ну, говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Взять потом и после субботника, да, собраться, посидеть вместе, может быть, даже шашлычок пожарить на той территории, где там можно делать.
0: Самое главное, после шашлычка потом все за собой убрать.
2: Утро начинается.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре подвели итоги 5-летней работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Прокуратура помогла когалымчанке получить досрочную пенсию. Югорская легкоатлетка стала рекордсменкой Казанского марафона. В Югре подвели итоги 5-летней деятельности Ханты-Мансийской региональной организации Всероссийского общества слепых. Она стала опорой для незрячих и слабовидящих граждан в 16 муниципалитетах округа. Торжественное собрание, приуроченное к Международному дню защиты прав инвалидов, стало площадкой не только для озвучивания отчетов. Оно позволило определить дальнейшие пути развития организации. Также были отмечены те, кто своим активным участием вносит вклад в эту важную работу. Сегодня членами регионального отделения Всероссийского общества слепых являются 811 человек. Особое внимание они уделяют реабилитации участников СВО. Сейчас адаптационные курсы проходят 7 человек. Продолжается в округе и создание безбарьерной среды. Уже оборудовано 67 спортивных площадок, а в Нефтеюганске почти готов спортклуб для детей с инвалидностью. Ярким примером заботы стал проект «Умная квартира» в Ханты-Мансийске, где две молодые семьи с полной потерей зрения получили адаптированное жилье. Подводя итоги 5-летнего пути, председатель организации Петр Носов отметил, что, несмотря на трудности, работа была продуктивной и представил амбициозные планы. По результатам конференции Петр Носов вновь возглавил региональное отделение ВОС. В Югре продолжается активная поддержка тех, кто защищал Родину. Кроме всего прочего, ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции доступно бесплатное зубопротезирование. Например, в Лангепасской городской больнице с начала текущего года необходимую помощь получили 11 бойцов. Как отметил заведующий стоматологической поликлиникой Артур Ярулин, налаженное сотрудничество с фондом «Защитники Отечества» значительно ускоряет процесс записи на прием. Врачи предлагают комплексный подход от первичного осмотра и диагностики до разработки индивидуального плана протезирования. Главная цель не только восстановить здоровье пациентов, но и вернуть им прежнее качество жизни. Отмечу, забота о бойцах СВО и их близких остается одним из ключевых направлений работы югорского здравоохранения. Прокуратура Когалыма успешно отстояла законные права одной из жительниц города. Женщине было необоснованно отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Причиной послужил формальный предлог. Место рождения ее ребенка оказалось за пределами России. Надзорное ведомство подчеркнуло, что подобная трактовка законодательства является неверной, поскольку право на пенсию не зависит от того, где был рожден и воспитан ребенок. У женщины имеется необходимый трудовой стаж. Прокуратура обратилась в суд, который полностью поддержал позицию надзорного органа, признав решение регионального отделения социального фонда незаконным и обязав назначить женщине заслуженные выплаты. И последняя нижневартовская спортсменка Лилия Миндаева триумфально выиграла Казанский марафон. Югорчанка стала звездой на дистанции 10 километров. Она не просто пришла к финишу первой, но и установила новый впечатляющий рекорд – 32 минуты 5 секунд. А в прошлом году Лилия стала обладательницей бронзовой медали. Отмечу, Казанский марафон по праву считается одним из крупнейших в России. В этом году в забегах приняли участие около 40 тысяч спортсменов из разных регионов страны и из-за рубежа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
4: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
6: 10:05. 6 мая сегодня среда. Напомню, Николаев Донин.
7: Даша Кузнецова.
6: Доброе утро. Про мусор немного продолжим. Это больная тема у меня про этот мусор.
7: Ну-ка.
6: И раз уж мы сегодня говорим про субботу, говорили.
7: Кто-то опять из подъезда елку вытаскивал.
6: Во-первых, это да. Во-первых, есть такие люди, которые делают это. Я просто хочу в очередной раз напомнить всем абсолютно, не только своим соседям, вообще всем, за хранение вещей и какого-то мусора в подъездах грозит штраф 15 тысяч рублей. Об этом предупреждаю не только я, об этом говорят юристы, а это относится к пакетам, которые оставляют возле двери, потому что вот, ну, скоро выброшу, да? Или, например, это касается там каких-то великов, самокатов, каких-то еще штук. Вот видишь. А между прочим...
0: Просто мне кажется, велики и самокаты сейчас в каждом подъезде в избытке просто. Потому что вот, ну, к друзьям заходишь и частенько на первом этаже, на котором живешь. Ну, а куда еще девать? Ведь
6: домой.
0: Люди в основном, ну, либо домой,
6: неси
0: да, либо
6: домой.
0: Некоторые организуют во дворе какие-то специальные вот эти площадки для велосипедов и самокатов.
6: Я
0: и
6: просто
0: прочее.
6: Тебе хочу сказать следующее. Когда я была вот молодая, да, и у нас у всех... 300
0: лет тому назад.
6: Да, практически. Так вот, когда я была молодая, у нас не было такого, знаешь, что там какие-то площадки или там еще что-то. Мы все таскали велики домой на самом себе. А чтобы надо понимать, у меня велик был школьный. Он весил, наверное, как ты. Ну, то он
0: да
6: железо.
0: Ну,
6: он из железа был. Ну, слушай, ну ты дядька, ты пацан. Понятно,
0: да.
6: что тебе было
0: тогда
6: там
0: был
6: легко.
0: Пацан, и тогда, сейчас дядька, да.
6: И тогда легко было там закинуть на себя этот велик, этот школьник. Там,
0: я
6: или,
0: на
6: там,
0: Урале
6: Урал,
0: под рамой ездил.
6: Вот, видишь. И ты спокойненько мог, у тебя силы вон сколько. А я же все-таки, извини, а я жила тогда на пятом этаже. И это ты попробуй, а без лифта. И вот,
0: без лифта.
6: Вот это
0: я вообще не знал, что
6: вот
0: есть
6: это.
0: Пятые этажи в то время. Я жил в деревне. У меня здорово можно было в любой не знаю, там.
6: Ну, да.
0: Я помню, меня дед однажды наказал. Он все время мне говорил, почему
6: что
0: возле
6: все время все наказывали?
0: Двора скажи. Ну, такой вот я ребенок был, непутевый. Возле двора оставляешь возле калитки на улице велосипед? Кто-нибудь у тебя стырит обязательно?
6: Обязательно.
0: Ну, а я, ну как кто в деревне у меня стырит велосипед?
6: Конечно.
0: Так стырили. А знаешь кто?
6: Кто?
0: Дед сам.
1: Радио Югра.
5: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:12. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 6 мая, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +22, в Сургуте +20, в Тюмени 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 22 градуса выше 0, в Урае и Междуреченском воздух прогреется до 25 градусов, в Белоярском и Березово +19, в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 20 градусов тепла, в Радужном и Когалыме +18. К этому часу в Ханты-Мансийске +15, в Сургуте 12 градусов тепла, в Нижневартовске +10, в Тюмени 19 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:17, и наконец-то игра, в которой 1-0 я веду. Угу. Мне так нравится, на самом
3: вести.
2: Деле. Да, конечно. Мне очень нравится говорить о том, что у меня счет выше, чем у тебя. 7-3. В общем зачете все это в мою пользу. И 1-0 в недельном зачете. Да, конечно. Сейчас может все поменяться, но кто знает. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram Max. Группа ВКонтакте.
3: Теперь придется тоже.
2: Да.
3: Я думаю, ты даже
2: теперь
3: поэтому
2: придется.
3: Ты даже поэтому деньги откладываешь, что тебе приятно, что у тебя их больше, чем у меня. Вот даже до такой степени, мне кажется, доходит.
2: Раскусил все, да, вообще меня.
3: Конечно.
2: Раскусил.
3: Вот благодари меня за то, что я рядом тут с тобой нищеброд сижу.
2: Благодарю тебя, благодарю. Да.
3: В общем, сегодня я загадываю Даше. Да. Надо напомнить, мы давно уже не напоминали правила. Мы просим искусственный интеллект придумать несколько необычных определений обычному слову, и потом эти определения загадываем друг другу. Сегодня задача Даши и ваша.
2: Даша и ваша.
3: Догадаться, что за слово мы вместе с Игнатом Николаевичем загадали.
2: Очень-очень жду ваших подсказок, потому что нам нужна победа, вы же понимаете. Угу. Еще раз, плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших подсказок. Это Telegram и Макс. Все, что в голову вам будет приходить, когда вы будете слышать подсказки Коли, вы обязательно все это пишите, я очень жду. Ну что ж, поехали?
3: Поехали. Это аромат, который обнимает тебя как старый свитер, не обязательно ваниль или кофе, а именно тот, который вспоминается телом.
2: Ощущение?
3: Нет.
2: Ну ладно.
3: Это не постельный, не теплый, а тот оттенок, который глаза ищут сами, когда хочется спрятаться от мира.
2: Не знаю, спокойствие.
3: Нет.
2: Подсказчики!
3: Просыпайтесь. Это вот уже
2: шлейф
3: есть что-то.
2: Пишет,
3: нет,
2: Марина,
3: нет,
2: память
3: неправильно.
2: Пишет Игорь. Так.
3: Нет, угу. Это когда воздух прохладный, а одеяло как печь. И ты балансируешь на грани между холодно и идеально.
2: Сергей пишет вуаль, Виктория пишет забвение.
3: Нет.
2: Елена пишет умиротворение. Игорь
3: нет.
2: Пишет ностальгия. Оксана пишет.
3: Mm-mm.
2: Не знаю, что это за слово.
3: Нега.
2: А, нега. Боже.
3: Ты что думала?
2: Про что ты подумал, я то и подумала.
3: Медленные, ненужные жесты, перелистывание страниц, помешивание чая, которые делаются просто для того, чтобы растянуть момент.
2: Баланс, пишет Марина, уют, пишет Динара, умиротворение, пишет Сергей, вторая кожа, пишет Надежда, лень, пишет Екатерина, и кто-то был, по-моему, прав. Это была,
3: кто-то
2: по-моему,
3: был
2: Динара, которая
3: была права.
2: Написала.
3: Да, это уют. Это... Как так-то?
2: Браво!
3: У меня 19 подсказок. 19. Я думал, это будет сложно. Я думал, что сегодня даже я заработаю балл хотя бы один на этой неделе. А нет. Все
2: Динара,
3: благодаря Динаре.
2: Динара и все подсказчики. Огромное спасибо. Хочу сказать, что было следующее. И климат, и идиллия, и успокоение. А, что тут еще
3: ну,
2: было?
3: Ну, все вокруг.
2: Да. Но Игорь, синхрофазотрон
3: был уже.
2: Был.
3: Мы же загадывали
2: все. Уже. Все. Игорь, как...
3: Мы два раза не повторяемся.
2: Игорь, как... Чего, знаешь, как в этом... Как мультик-то, где животные... Зверополис, где был этот, как его, ленивец, который почту отправлял. И говорит, и только до Игоря дошло, что был синхрофазотрон. Да, все, спасибо.
3: Слово было уют, Марина.
2: Да, уют загадал сегодня Николай. Динаре, спасибо. А завтра, я не помню, завтра получится поиграть. Какая разница? Какая разница? 2-0. Я все равно веду. Всем спасибо.
0: Утро начинается здесь. Йога.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре подвели итоги пятилетней работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Прокуратура помогла кагалымчанке получить досрочную пенсию. Югорская легкоатлетка стала рекордсменкой казанского марафона. В Югре подвели итоги пятилетней деятельности Ханты-Мансийской региональной организации Всероссийского общества слепых. Она стала опорой для незрячих и слабовидящих граждан в 16 муниципалитетах округа. Торжественное собрание, приуроченное к Международному дню защиты прав инвалидов, стало площадкой не только для озвучивания отчетов. Оно позволило определить дальнейшие пути развития организации. Также были отмечены те, кто своим активным участием вносит вклад в эту важную работу. Сегодня членами регионального отделения Всероссийского общества слепых являются 811 человек. Особое внимание они уделяют реабилитации участников СВО. Сейчас адаптационные курсы проходят 7 человек. Продолжается в округе и создание безбарьерной среды. Уже оборудовано 67 спортивных площадок, а в Нефтеюганске почти готов спортклуб для детей с инвалидностью. Ярким примером заботы стал проект «Умная квартира» в Ханты-Мансийске, где две молодые семьи с полной потерей зрения получили адаптированное жилье. Подводя итоги пятилетнего пути, председатель организации Петр Носов отметил, что, несмотря на трудности, работа была продуктивной, и представил амбициозные планы. По результатам конференции Петр Носов вновь возглавил региональное отделение ВОС. В Югре продолжается активная поддержка тех, кто защищал Родину. Кроме всего прочего, ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции доступно бесплатное зубопротезирование. Например, в Лангепасской городской больнице с начала текущего года необходимую помощь получили 11 бойцов. Как отметил заведующий стоматологической поликлиникой Артур Ярулин, налаженное сотрудничество с фондом «Защитники Отечества» значительно ускоряет процесс записи на прием. Врачи предлагают комплексный подход от первичного осмотра и диагностики до разработки индивидуального плана протезирования. Главная цель – не только восстановить здоровье пациентов, но и вернуть им прежнее качество жизни. Отмечу, забота о бойцах СВО и их близких остается одним из ключевых направлений работы югорского здравоохранения. Прокуратура Когалыма успешно отстояла законные права одной из жительниц города. Женщине было необоснованно отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Причиной послужил формальный предлог. Место рождения ее ребенка оказалось за пределами России. Надзорное ведомство подчеркнуло, что подобная трактовка законодательства является неверной, поскольку право на пенсию не зависит от того, где был рожден и воспитан ребенок. У женщины имеется необходимый трудовой стаж. Прокуратура обратилась в суд, который полностью поддержал позицию надзорного органа, признав решение регионального отделения социального фонда незаконным и обязав назначить женщине заслуженные выплаты. И последняя нижневартовская спортсменка Лилия Миндаева триумфально выиграла казанский марафон. Югорчанка стала звездой на дистанции 10 километров. Она не просто пришла к финишу первой, но и установила новый впечатляющий рекорд – 32 минуты 5 секунд. А в прошлом году Лилия стала обладательницей бронзовой медали. Отмечу, казанский марафон по праву считается одним из крупнейших в России. В этом году в забегах приняли участие около 40 тысяч спортсменов из разных регионов страны и из-за рубежа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 6 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями. Местами даже пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +22, в Сургуте +20, в Тюмени до 26 градусов со знаком плюс. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 22 градуса тепла. В Урае и Междуреченском 25 градусов выше ноля. В Белоярском и Березово до +19. В Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 20 градусов. В Радужном и Когалыме 18 градусов выше ноля. К этому часу в Ханты-Мансийске +15. В Сургуте 12 градусов со знаком плюс. В Нижневартовске +10. И в Тюмени 19 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. Автолиды. Все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:45. Овны, там, где дело касается денег, вы точно не допустите ошибок. Все финансовые вопросы сегодня вы закроете быстро и легко.
1: Тельцы, сегодня не бросайте слов на ветер, особенно если этот ветер не попутного направления.
0: Близнецы, сегодня не поленитесь проверять поступающую вам информацию из ненадежных источников.
1: Раки, вас ждет приятный, легкий и вдохновляющий на новые свершения денек.
0: Львам, сегодня, если найдутся смельчаки вам помешать, то они об этом пожалеют.
1: Девы, сегодня у вас получится поговорить с коллегами о многом и даже без лишних эмоций.
0: Весы, сегодня покажите всем, что вы способны не только выполнять задания, но и руководить рабочим процессом.
1: Скорпионы, переутомлений. Из-за избытка дел сегодня вам не грозит. Вы полны энергии и сил.
0: Что, стрельцы, сегодня вероятные неожиданные визиты давних знакомых, по которым вы очень соскучились.
1: Козероги, звезды просят вас нарочно не искать причин для переживаний. Вам стоит расслабиться.
0: Водолеи, ни при каких обстоятельствах сегодня не стоит менять собственные планы в угоду близким.
1: Рыбы, подумайте уже о том, чтобы превратить хобби в дополнительный источник дохода.

0: Радио Югра.
1: 10:54, и мошенники, которые не дремлют. Мы вчера уже начала говорить о том, что они там к 9 мая очень сильно активизировались.
2: Да.
1: Выкатили целый топчик самых распространенных схем обмана на 9 мая. И одной из самых распространенных схем стала схема с потерянной наградой. Дальше выплаты ветеранам, а потом еще и билеты на всякие там парады и все остальное. Так вот, это
2: билет на парад.
1: Ну да, да. Потерянная награда ветерана. Это первая схема, которая сейчас набирает популярность все больше и больше. В смысле популярность, в плохом смысле этого слова.
2: Ну, понятно,
1: там,
2: понятно.
1: Да? Аферисты звонят от имени волонтеров поискового движения России и говорят, ну, мол, найдена медаль пропавшего без вести родственника, и для подтверждения родства просят перейти по ссылке на архивный сайт, дальше ввести код из СМС, что, естественно, влечет за собой кражу доступа к аккаунту госуслуг. Все понятно, да, схема? Но сначала какая-то там что-то, какая-то история, а конец один. Тебе дают ссылку на что-то, на мошеннический сайт.
2: По которой ты переходишь,
1: да,
2: и, собственно, передаешь все свои данные.
1: А потом код из СМС.
2: Ну, понятно, что это рассчитано на родственников, тех,
1: ну, конечно,
2: кто, может,
1: ну,
2: быть,
1: конечно,
2: не очень хорошо знает своих предков. И, может быть, ну, то есть награды, которых даже не существует,
1: нет,
2: возможно.
1: Нет, ну, может быть, вроде как не дошла, вот только сейчас там где-то там нашли ее и все остальное. Понятно, что это задевает за живое, естественно.
2: Конечно, конечно.
1: Дальше
2: особенно
1: вторая,
2: в преддверии праздника.
1: Да, вторая схема — единовременная выплата ветеранам. Я уже говорила об этом вчера, но просто напомню. Звонок якобы от соцфонда о персональной выплате к 9 мая, и для зачисления просят, естественно, назвать код из СМС. Никаких таких ссылок не существует. Соцфонд направляет деньги без заявитель, но... Ну и еще одна схема, это вот как раз билеты на парад для ветеранов. Якобы социальный работник звонит, предлагает ветерану льготный билет на трибуны за какой-то там символический взнос, как будто бы за доставку этого билета или там за страховку. Деньги, естественно, потом крадут, потому что, ну, ты же предоставляешь все свои данные. В общем, предупредите, пожалуйста, и близких своих, ветеранов, и вообще сами, естественно, будьте бдительны, если вдруг что-то подобное видите. Помните о том, что это мошенники. Мы прощаемся до завтра. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Хорошего дня, пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Российские абитуриенты могут подать документы в вузы через портал госуслуги. Прокуратура помогла кагалымчанке получить досрочную пенсию. Югорская легкоатлетка стала рекордсменкой казанского марафона. Российским абитуриентам упростили процесс поступления. С этого года подать документы в 1717 вузов по всей стране можно будет, не выходя из дома, через портал госуслуги. Но не стоит беспокоиться о потере привычных способов. Традиционная подача документов лично в вуз или отправка через Почту России также сохраняются. Как сообщил РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов, также поступающие смогут полностью контролировать процесс от момента подачи заявления до финальных приказов о зачислении. Все этапы будут доступны для отслеживания в режиме реального времени на госуслугах. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин призвал горожан принять участие в важном общенациональном процессе онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Этот проект предоставляет жителям реальный шанс повлиять на то, как будет выглядеть их родной город в будущем. От Ханты-Мансийска на суд общественности выдвинуто 10 перспективных идей, среди которых развитие сети велодорожек, преображение живописной долины ручьев, установка знаковой стелы на въезде в город, а также благоустройство скверов по улицам Разнина и Строителей. Кроме того, в списке создание спортивно-молодежной площадки, обустройство скверов «Точка конфлюенции» и «Влюбленных», а также работы по улучшению территории археопарка и монумента аллеи спортивной славы Югры. Напомню, голосование проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, являющейся частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Поддержать понравившиеся инициативы можно до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Прокуратура Когалыма успешно отстояла законные права одной из жительниц города. Женщине было необоснованно отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Причиной послужил формальный предлог. Место рождения ее ребенка оказалось за пределами России. Надзорное ведомство подчеркнуло, что подобная трактовка законодательства является неверной, поскольку право на пенсию не зависит от того, где был рожден и воспитан ребенок. У женщины имеется необходимый трудовой стаж. Прокуратура обратилась в суд, который полностью поддержал позицию надзорного органа, признав решение регионального отделения социального фонда незаконным и обязав назначить женщине заслуженные выплаты. И последняя нижневартовская спортсменка Лилия Миндаева триумфально выиграла казанский марафон. Югорчанка стала звездой на дистанции 10 километров. Она не просто пришла к финишу первой, но и установила новый впечатляющий рекорд – 32 минуты 5 секунд. А в прошлом году Лилия стала обладательницей бронзовой медали. Отмечу, казанский марафон по праву считается одним из крупнейших в России. В этом году в забегах приняли участие около 40 тысяч спортсменов из разных регионов страны и из-за рубежа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Югра.

жизнерадость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
4: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, сны.

0: Курсанты Мантийского рыбокомбината.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Нефтеюганские следователи выясняют обстоятельства пожара, унесшего жизнь 38-летней горожанки. Вартовчан приглашают на патриотический флешмоб. Российские абитуриенты могут подать документы в вузы через портал госуслуги. Печальное известие пришло из Нефтеюганска. Сегодня утром в результате пожара в одном из многоквартирных домов 17-го микрорайона погибла 38-летняя женщина. По факту случившегося Нефтеюганский межрайонный отдел следственного управления окружного СК начал проверку. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания и как развивались события, приведшие к гибели человека. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Процессуальное решение будет принято после завершения всех следственных действий. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин призвал горожан принять участие в важном общенациональном процессе онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Этот проект предоставляет жителям реальный шанс повлиять на то, как будет выглядеть их родной город в будущем. От Ханты-Мансийска на суд общественности выдвинуто 10 перспективных идей, среди которых развитие сети велодорожек, преображение живописной долины ручьев, установка знаковой стелы на въезде в город, а также благоустройство скверов по улицам Разнина и Строителей. Кроме того, в списке создания спортивно-молодежной площадки, обустройство сквера в точке конфлюенции и влюбленных, а также работы по улучшению территории археопарка и монумента аллеи спортивной славы Югры. Напомню, голосование проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, являющейся частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Поддержать понравившиеся инициативы можно до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Нижневартовск готовится к Дню Победы. В преддверии Великого праздника город станет площадкой для уникального патриотического флешмоба под названием «100 Катюш». Местные жительницы, носящие это прекрасное имя, соберутся вместе, чтобы исполнить легендарную песню военных лет. Организаторы видят в этом событии не просто музыкальное выступление, а возможность сплотить горожан, создать атмосферу единения и передать эстафету памяти тем, кто чтит подвиг предков. Присоединиться к празднику может каждый, независимо от имени. Главное – желание разделить этот важный момент. Подобные акции уже стали доброй традицией, собирая в разных городах России сотни Екатерин. Российским абитуриентам упростили процесс поступления. С этого года подать документы в 1717 вузов по всей стране можно будет, не выходя из дома, через портал госуслуги. Но не стоит беспокоиться о потере привычных способов. Традиционная подача документов лично в вуз или отправка через Почту России также сохраняются. Как сообщил РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов, также поступающие смогут полностью контролировать процесс. От момента подачи заявления до финальных приказов о зачислении. Все этапы будут доступны для отслеживания в режиме реального времени на госуслугах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите новый Солярис? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. Что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги. Национальные проекты России. 0+.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Нефтеюганские исследователи выясняют обстоятельства пожара, унесшего жизнь 38-летней горожанки, жительницы Пытьяха. После общения с мошенниками лишилась более 900 тысяч рублей. Вартовчан приглашают на патриотический флешмоб. Печальное известие пришло из Нефтеюганска. Сегодня около 6 утра в результате пожара в одной из высоток 17-го микрорайона погибла 38-летняя женщина. ЧП случилось в квартире на 10-м этаже. Задымление распространилось по путям эвакуации, создав угрозу для жильцов помещений, расположенных выше. Прибывшие огнеборцы оперативно эвакуировали 19 человек. Еще 130 успели выйти из подъезда немногим ранее. В ликвидации пожара, который охватил 50 квадратных метров, были задействованы 28 сотрудников МЧС и 7 единиц спецтехники. По факту случившегося Нефтеюганский межрайонный отдел следственного управления окружного СК начал проверку. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания и как развивались события, приведшие к гибели человека. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Процессуальное решение будет принято после завершения всех следственных действий. 21-летняя жительница Пытьяха перевела мошенникам более 900 тысяч рублей. Злоумышленники действовали по классической схеме. Сначала якобы представитель сотового оператора выманил у югорчанки код из СМС. Затем псевдосотрудница госуслуг сообщила о подозрительной активности в личном кабинете. А после этого лжеправоохранитель под угрозой уголовного преследования убедил перевести личные сбережения на так называемые безопасные счета. Затем девушку вынудили оформить кредит почти на 700 тысяч рублей. Также под давлением она активировала 20 сим-карт и передала их куратору. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, что сотрудники госучреждений не запрашивают по телефону коды из СМС. При просьбе перевести деньги на безопасный счет, немедленно прервите разговор и самостоятельно свяжитесь с официальным представителем указанной организации. У югорчан, окончательно вышедших на заслуженный отдых, одни из самых солидных пенсий в России. Согласно информации, опубликованной ТАСС со ссылкой на социальный фонд, в марте этого года средний размер выплат для неработающих югорчан превысил 38 тысяч рублей. Это позволило Югре войти в пятерку российских регионов-лидеров, где пенсии заметно превышают средний по стране уровень. Сегодня это чуть более 25,5 тысяч рублей. В числе других субъектов с высокими выплатами – Чукотка, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Магаданская область. И последнее. Нижневартовск готовится к Дню Победы. В преддверии великого праздника город станет площадкой для уникального патриотического флешмоба под названием «100 Катюш». Местные жительницы, носящие это прекрасное имя, соберутся вместе, чтобы исполнить легендарную песню военных лет. Организаторы видят в этом событии не просто музыкальное выступление, а возможность сплотить горожан, создать атмосферу единения и передать эстафету памяти тем, кто чтит подвиг предков. Присоединиться к празднику может каждый, независимо от имени. Главное – желание разделить этот важный момент. Подобные акции уже стали доброй традицией, собирая в разных городах России сотни Екатерин. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании.

0: В одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа.
1: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Кошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» преодолела более половины своего маршрута. Жительница Пытьяха после общения с мошенниками лишилась более 900 тысяч рублей. Югорчанин из-за чрезмерной любви к горячительным напиткам остался без машины. Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» уверенно движется вперед, преодолев уже более половины своего пути. Города, ставшие важными вехами на карте проекта, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург и Самара, оставили глубокий след в сердцах участников и жителей. В каждом из них легендарные автомобили ГАЗ-М20 «Победа» стали не просто экспонатами, а катализаторами для встреч, диалогов и, главное, для сохранения памяти о подвиге предков. В Челябинске участники почтили память добровольцев-танкистов у знакового монумента. В Магнитогорске вернулись к символу «Тыл фронту», напоминая о вкладе города в Великую Победу. Оренбург подарил трогательную встречу с 94-летним ребенком войны. А Самара стала местом, где у Вечного огня собрались ветераны, труженики тыла и участники СВО. А легендарные «Победы» приняли участие в торжественной встрече поезда «Победы». Руководитель медиаэкспедиции Игорь Лык подчеркнул, что каждая остановка – это уникальная история, а «Победы» служат мостом между прошлым и настоящим, напоминая о важности сохранения героического наследия. 21-летняя жительница Пытьяха перевела мошенникам более 900 тысяч рублей. Злоумышленники действовали по классической схеме. Сначала якобы представитель сотового оператора выманил у югорчанки код из СМС. Затем псевдосотрудница госуслуг сообщила о подозрительной активности в личном кабинете. А после этого лжеправоохранитель под угрозой уголовного преследования убедил перевести личные сбережения на так называемые безопасные счета. Затем девушку вынудили оформить кредит почти на 700 тысяч рублей. Также под давлением она активировала 20 сим-карт и передала их куратору. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, что сотрудники госучреждений не запрашивают по телефону коды из СМС. При просьбе перевести деньги на безопасный счет немедленно прервите разговор и самостоятельно свяжитесь с официальным представителем указанной организации. У югорчан, окончательно вышедших на заслуженный отдых, одни из самых солидных пенсий в России. Согласно информации, опубликованной ТАСС со ссылкой на социальный фонд, в марте этого года средний размер выплат для неработающих югорчан превысил 38 тысяч рублей. Это позволило Югре войти в пятерку российских регионов-лидеров, где пенсии заметно превышают средний по стране уровень. Сегодня это чуть более 25,5 тысяч рублей. В числе других субъектов с высокими выплатами – Чукотка, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Магаданская область. И последнее. Повторное пьяное вождение обернулось для югорчанина конфискацией машины. Печальная история произошла с одним из жителей Нефтеюганска. А мужчина, который уже имел проблемы с законом из-за вождения в нетрезвом виде, решил снова сесть за руль после употребления спиртных напитков. В июне прошлого года его задержали в поселке Солнечный Сургутского района. С учетом этого обстоятельства суд назначил виновному 280 часов обязательных работ и на 2,5 года лишил права управления транспортными средствами. Кроме того, его любимая иномарка теперь принадлежит государству. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите новый Солярис? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового Солярис у официального дилера Сибкар зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый Солярис в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске. 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы радио Югра. 33-02-52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» преодолела более половины своего маршрута. Сразу два жителя Пытьяха подозреваются в организации незаконной миграции. Югорчанин из чрезмерной любви к горячительным напиткам остался без машины. Правительство Югры в ходе очередного заседания приняло несколько важных решений, а также уделило особое внимание вопросам обеспечения безопасности и готовности региона к сезонным вызовам. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона. Как отметил Руслан Кухарук, для оперативного мониторинга природных возгораний в округе утверждены 19 авиационных патрульных маршрутов общей протяженностью 10 тысяч километров, включая 5 маршрутов с возможностью использования беспилотников. В Нефтеюганске уже прошли учения лесопожарных служб, направленные на отработку взаимодействия и совершенствование тактики тушения. Перед всеми ответственными ведомствами поставлена задача ликвидировать пожары в течение первых 24 часов после обнаружения. Также обсуждалась паводковая ситуация. Члены правительства Югры и главы муниципалитетов представили отчеты о принимаемых мерах, включая состояние гидротехнических сооружений, уровень воды в реках и алгоритмы действий на подтопляемых территориях. Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» уверенно движется вперед, преодолев уже более половины своего пути. Города, ставшие важными вехами на карте проекта – Челябинск, Магнитогорск, Оренбург и Самара – оставили глубокий след в сердцах участников и жителей. В каждом из них легендарные автомобили ГАЗ-М20 «Победа» стали не просто экспонатами, а катализаторами для встреч, диалогов и, главное, для сохранения памяти о подвиге предков. В Челябинске участники почтили память добровольцев, танкистов у знакового монумента. В Магнитогорске вернулись к символу «Тыл фронту», напоминая о вкладе города в Великую Победу. Оренбург подарил трогательную встречу с 94-летним ребенком войны, а Самара стала местом, где у вечного огня собрались ветераны, труженики тыла и участники СВО. А легендарные «Победы» приняли участие в торжественной встрече «Поезда Победы». Руководитель медиаэкспедиции Игорь Илык подчеркнул, что каждая остановка – это уникальная история, а «Победы» служат мостом между прошлым и настоящим, напоминая о важности сохранения героического наследия. Сразу два пытьяхских предпринимателя стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции. Как установили в ходе проверки сотрудники городской прокуратуры, владельцы двух пунктов общественного питания фиктивно трудоустроили 6 иностранных граждан, создав им условия для незаконного пребывания в России. Прокуратура передала собранные материалы в полицию, где было принято решение о возбуждении уголовного дела. Расследование находится на контроле надзорного ведомства. И последнее. Повторное пьяное вождение обернулось для югорчанина конфискацией машины. Печальная история произошла с одним из жителей Нефтеюганска. Мужчина, который уже имел проблемы с законом из-за вождения в нетрезвом виде, решил снова сесть за руль после употребления спиртных напитков. В июне прошлого года его задержали в поселке Солнечный Сургутского района. С учетом этого обстоятельства суд назначил виновному 280 часов обязательных работ и на 2,5 года лишил права управления транспортным средствами. Кроме того, его любимая иномарка теперь принадлежит государству. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите новый Солярис? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового Солярис у официального дилера Сибкар зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый Солярис в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре усилили мониторинг природных пожаров. Сразу два жителя Пытьяха подозреваются в организации незаконной миграции. Югорские метеорологи предупредили об ухудшении погодных условий. Правительство Югры в ходе очередного заседания приняло несколько важных решений, а также уделило особое внимание вопросам обеспечения безопасности и готовности региона к сезонным вызовам. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона. Как отметил Руслан Кухарук, для оперативного мониторинга природных возгораний в округе утверждены 19 авиационных патрульных маршрутов общей протяженностью 10 тысяч километров, включая 5 маршрутов с возможностью использования беспилотников. В Нефтеюганске уже прошли учения лесопожарных служб, направленные на отработку взаимодействия и совершенствование тактики тушения. Перед всеми ответственными ведомствами поставлена задача ликвидировать пожары в течение первых 24 часов после обнаружения. Также обсуждалась паводковая ситуация. Члены правительства Югры и главы муниципалитетов представили отчеты о принимаемых мерах, включая состояние гидротехнических сооружений, уровень воды в реках и алгоритмы действий на подтопляемых территориях. Сургутские байкеры по уже сложившейся традиции приступили к освоению навыков оказания первой помощи при ДТП. Подобные занятия проводятся в начале каждого мотосезона. В прошлом году для любителей железных коней организовали мастер-классы по сердечно-легочной реанимации. Сейчас сделали упор на остановку крови и формирование аптечки. Если участник или случайный свидетель аварии будет знать, что делать, шансов на выживание будет больше, отмечает инструктор по тактической медицине Мария Бадио.
2: Травмы разные, от легких, смотря какое ДТП. Если легкое ДТП, конечно, там могут быть и кровотечения, и переломы, любые травмы, ушибы, травмы головы, абсолютно любые. Если это серьезное ДТП, то там и серьезные травмы, вплоть до несовместимых с жизнью. Поэтому необходимо иметь базу по первой помощи, иметь хорошую аптечку, уметь среагировать, уметь оказать первую помощь.
1: Аптечка для мотоциклиста – это не просто возможность избежать штрафа, а шанс спасти жизнь себе или товарищу. Здесь должны быть жгуты и турникеты для остановки крови, стерильные бинты и салфетки, чтобы наложить на рану, пока подоспеет медицинская помощь. Сразу два пытьяхских предпринимателя стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции. Как установили в ходе проверки сотрудники городской прокуратуры, владельцы двух пунктов общественного питания эффективно трудоустроили 6 иностранных граждан, создав им условия для незаконного пребывания в России. Прокуратура передала собранные материалы в полицию, где было принято решение о возбуждении уголовного дела. Расследование находится на контроле надзорного ведомства. И последнее. Югорчан предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра днем местами по округу ожидается ветер порывами от 18 до 23 метров в секунду, гроза и град. Под влияние непогоды попадают Нефтеюганск, Пытьях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Мегион, Радужный, Лангепас, Покачи, а также Сургутский, Нижневартовский и Нефтеюганский районы. В управлении МЧС России по Югре напоминают, в период непогоды необходимо соблюдать правила безопасности. Рекомендуется обходить шаткие конструкции и линии электропередач. Не парковать автомобили рядом с деревьями или слабо закрепленными конструкциями. По возможности ограничить пребывание на улице, быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении происшествий незамедлительно звонить по номеру 112. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите новый «Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки.

0: Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха,
3: ни слова больше, уже звоню.
1: 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Октябрьском появятся новые водозаборные сооружения. Национальный центр России в Ханты-Мансийске проведет акцию «Моя семья в истории страны». Югорские метеорологи предупредили об ухудшении погодных условий. Октябрьский район получит поддержку округа для решения проблем с водоснабжением. По решению правительства Югры, принятому на последнем заседании, из резервного фонда выделят средства на строительство водозаборных сооружений в Октябрьском. Деньги пойдут на обследование действующих скважин, строительство двух артезианских и установку двух новых резервуаров по 250 кубометров. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он также добавил, что следить за ходом реализации проекта поручил департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры. Отмечу, сегодня водоснабжение в поселке осуществляется от трех коммунальных комплексов. В результате скачка напряжения в декабре прошлого года на сооружениях последовательно вышли из строя устройства подъема воды, а затем сетевые насосы. Это привело к частичному временному отключению холодного водоснабжения. Подвоз осуществлялся из соседних населенных пунктов. Восстановление сетей заняло несколько дней. В этот период исполнители заменили глубинные насосы и другое оборудование, а также отремонтировали преобразователь на водозаборном сооружении. Сургутские байкеры по уже сложившейся традиции приступили к освоению навыков оказания первой помощи при ДТП. Подобные занятия проводятся в начале каждого мотосезона. В прошлом году для любителей железных коней организовали мастер-классы по сердечно-легочной реанимации. Сейчас сделали упор на остановку крови и формирование аптечки. Если участник или случайный свидетель аварии будет знать, что делать, шансов на выживание будет больше, отмечает инструктор по тактической медицине Мария Бадио.
2: Травмы разные, от легких, смотря какое ДТП. Если легкое ДТП, конечно, там могут быть и кровотечения, и переломы, любые травмы, ушибы, травмы головы, абсолютно любые. Если это серьезное ДТП, то там и серьезные травмы, вплоть до несовместимых с жизнью. Поэтому необходимо иметь базу по первой помощи, иметь хорошую аптечку, уметь среагировать, уметь оказать первую помощь.
1: Аптечка для мотоциклиста – это не просто возможность избежать штрафа, а шанс спасти жизнь себе или товарищу. Здесь должны быть жгуты и турникеты для остановки крови, стерильные бинты и салфетки, чтобы наложить на рану, пока подоспеет медицинская помощь. 9 мая в Национальном центре России в Ханты-Мансийске – особый день памяти и гордости. В честь Дня Великой Победы здесь пройдет акция-семинар «Моя семья в истории страны», организованная совместно с Государственным архивом Югры. Гостей ждет серия мастер-классов, направленная на практическую работу с информацией о героях. Каждый сможет узнать, как искать в глобальной сети информацию об участниках Великой Отечественной войны по фамилии, месту призыва или номеру награды, а также о том, как сохранить фронтовые письма, снимки, истории участников спецоперации и оцифровать семейные реликвии. И последнее. Югорчан предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра днем местами по округу ожидается ветер порывами от 18 до 23 метров в секунду, гроза и град. Под влияние непогоды попадают Нефтеюганск, Пытьях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Мегион, Радужный, Лангепас, Покачи, а также Сургутский, Нижневартовский и Нефтеюганский районы. В управлении МЧС России по Югре напоминают, в период непогоды годы необходимо соблюдать правила безопасности. Рекомендуется обходить шаткие конструкции и линии электропередач, не парковать автомобили рядом с деревьями или слабо закрепленными конструкциями, по возможности ограничить пребывание на улице, быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении происшествий незамедлительно звонить по номеру 112. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите новый Солярис? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового Солярис у официального дилера Сибкар зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый Солярис в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong.

0: «Все авто». Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 60.

0: 8888. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке «Лукошка». Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок «Лукошка». Первый этаж – фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Майские близко! Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра укрепляет сотрудничество со стратегически важным партнером. Нижневартовск ввел особый противопожарный режим на майские праздники. Югорская молодежь присоединилась к Всероссийской неделе субботников. Югра укрепляет партнерство с публичным акционерным обществом «Сургутнефтегаз». Решение о заключении дополнительного соглашения о сотрудничестве с предприятием приняли на последнем заседании окружного правительства. Документ определяет перечень мероприятий по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов социального назначения на текущий год. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что «Сургутнефтегаз» традиционно вносит существенный вклад в развитие объектов городской инфраструктуры, дорожного хозяйства, в том числе находящихся в ведении данной организации, но используемых всеми жителями автономного округа. По словам директора регионального департамента недропользования и природных ресурсов Сергея Филатова, новые договоренности призваны продолжить взаимодействие сторон в решении приоритетных задач и улучшении качества жизни югорчан. Нижневартовск усилил меры безопасности вводом особого противопожарного режима. По решению градоначальника Дмитрия Кощенко, принятому на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, ограничения будут действовать до 11 мая. Это позволит снизить риски воспламенений в период майских праздников. А в данный период нельзя разводить открытый огонь на дачах, в лесах и в огороде. Нарушителей ждут штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Как отмечают спасатели, основные причины возгораний на дачах – неправильная эксплуатация печного отопления, неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем. Пожары случаются из-за разведения костров, сжигания мусора и сухой травы, комментирует инспектор по пожарному надзору в Нижневартовске Валерий Кёся.
2: Ежедневно с сотрудниками МЧС проводятся профилактические мероприятия, то есть также совместно с управлением ГУВЧС проводим рейды по садовым товариществам, проводим консультации с гражданами, доводим информацию о том, что введен особый противопожарный режим, о ненарушении требований пожарной безопасности, о их соблюдении.
1: Молодежь Югры присоединилась к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту». Во всех муниципалитетах округа прошла масштабная экологическая акция. Жители дружно вышли на уборку территорий, чтобы сделать родные города и поселки чище. Заботу об окружающей среде проявили волонтеры, специалисты молодежных центров и некоммерческих организаций, а также представители департаментов и администраций. Активисты навели порядок в парках и скверах, вокруг учреждений, возле памятников и монументов. Отмечу, организаторами акции выступили Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». И последнее. Югорских автомобилистов предупреждают о сезонной опасности на загородных трассах. Началась миграция лосей. Чаще всего сахатые выходят на дорогу вечером и ночью, особенно в зонах, обозначенных знаком 1.27 «Дикие животные». Такое поведение объясняется тем, что осенью и зимой они ищут места с менее глубоким снегом и доступной пищей. Весной возвращаются обратно. Первыми идут крупные самцы, последними – лосихи с детенышами. Стоит учитывать и период гона – с конца августа до начала октября, когда лоси становятся более агрессивными. Отмечу, чтобы не попасть в ДТП с участием парнокопытных, нужно соблюдать правила безопасности, снижать скорость в зонах действия знака «Дикие животные» и останавливаться при появлении сахатого на дороге, а также избегать звуковых сигналов и моргания фарами. Это может спровоцировать лося. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное Дорожное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Каждый день. Утром и вечером.
7: В жару и холод.
8: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
9: Мы здесь, мы стоим у перехода.
10: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
11: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
12: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке «Лукошка». Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба,

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
10: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
11: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре утвердили перечень предприятий для решения кадрового вопроса. Югорские абитуриенты могут подать документы в вузы через портал госуслуги. Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» преодолела более половины своего маршрута. 197 предприятий Югры признаны приоритетными для закрытия потребностей в квалифицированных кадрах. Перечень организаций утвердили на еженедельном заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. В списке системообразующие компании, участники национальных проектов по обеспечению технологического лидерства и инвесторы, реализующие проекты на территории региона. В их числе нефтегазовые, энергетические и транспортные предприятия, а еще в сфере здравоохранения, промышленности и других. Как отметил директор Департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин, перечень является открытым и при необходимости может быть дополнен или изменен. В Югре подвели итоги пятилетней деятельности Ханты-Мансийской региональной организации Всероссийского общества слепых. Она стала опорой для незрячих и слабовидящих граждан в 16 муниципалитетах округа. Торжественное собрание, приуроченное к Международному дню защиты прав инвалидов, стало площадкой не только для озвучивания отчетов. Оно позволило определить дальнейшие пути развития организации. Также были отмечены те, кто своим активным участием вносит вклад в эту важную работу. Сегодня членами регионального отделения Всероссийского общества слепых являются 811 человек. Особое внимание они уделяют реабилитации участников СВО. Сейчас адаптационные курсы проходят 7 человек. Продолжается в округе и создание безбарьерной среды. Уже оборудовано 67 спортивных площадок, а в Нефтеюганске почти готов спортивный клуб для детей с инвалидностью. Ярким примером заботы стал проект «Умная квартира» в Ханты-Мансийске, где две молодые семьи с полной потерей зрения получили адаптированное жилье. Подводя итоги пятилетнего пути, председатель организации Петр Носов отметил, что, несмотря на трудности, работа была продуктивной и представил амбициозные планы. По результатам конференции Петр Носов вновь возглавил региональное отделение Всероссийского общества слепых. Абитуриентам Югры и других регионов России упростили процесс поступления. С этого года подать документы в 1717 вузов по всей стране можно будет, не выходя из дома, через портал госуслуги. Но не стоит беспокоиться о потере привычных способов. Традиционная подача документов лично в вуз или отправка через Почту России также сохраняются. Как сообщил РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов, также поступающие смогут полностью контролировать процесс от момента подачи заявления до финальных приказов о зачислении. Все этапы будут доступны для отслеживания в режиме реального времени на госуслугах. И последнее. Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» уверенно движется вперед, преодолев уже более половины своего пути. Города, ставшие важными вехами на карте проекта – Челябинск, Магнитогорск, Оренбург и Самара – оставили глубокий след в сердцах участников и жителей. В каждом из них легендарные автомобили ГАЗ-М20 «Победа» стали не просто экспонатами, а катализаторами для встреч, диалогов и, главное, для сохранения памяти о подвиге предков. В Челябинске участники почтили память добровольцев-танкистов у знакового монумента, в Магнитогорске вернулись к символу тыл фронту, напоминая о вкладе города в Великую Победу. Оренбург подарил трогательную встречу с 94-летним ребенком войны, а Самара стала местом, где у вечного огня собрались ветераны, труженики тыла и участники СВО. А легендарные победы приняли участие в торжественной встрече поезда Победы. Руководитель медиаэкспедиции Игорь Иллык подчеркнул, что каждая остановка – это уникальная история. А Победы – служит мостом между прошлым и настоящим, напоминая о важности сохранения героического наследия. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: Реклама. Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppp.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8-800-101-12-00 и 8-800-101-12-12. Просто позвони в 8-800-101-12-00 и 8-800-101-12-12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Радио.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Радио Югра.
1: On Friday the 13th of December,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: окружное радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Где найти слова? Как дважды два? Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
2: Мы еще не все сказали.

Вам пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда ты рядом со мной, я рядом с тобой.